выросла почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений с 1924 года, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Средний показатель влажности в этом году в Латвии указывает на самую продолжительную засуху с февраля 1964 года. На нескольких наблюдательных станциях достигнут рекорд самой продолжительной засухи, а на станции Зыл в Екапилсе засуха длится уже полгода. Масштабный железнодорожный проект стран Балтии «Рейл Балтика» не будет реализован в срок к 2030 году. На реализацию проекта серьезно повлиял значительный рост расходов, которые могут продолжить увеличиваться. К такому выводу пришла Европейская счетная палата. В отчете 2020 года официальная оценка стоимости Rail Baltica составляла 5 800 миллионов евро. Уже тогда ревизоры ЕС предупреждали, что расходы могут вырасти. В 2024 году инициаторы проекта провели новый анализ и установили, что полная расчетная стоимость проекта выросла до 23 миллиардов 800 миллионов евро. Главные причины удорожания – недостаточная детализация прежних оценок, а также изменения в структуре проекта. Из-за значительного удорожания Rail Baltica решили реализовать в 2 этапа. На первом этапе до 2030 года вместо двухколейной линии планируется построить одноколейную. По этому плану первый этап обойдется в 15 миллиардов 300 миллионов евро. На втором этапе предстоит достроить всю железную дорогу, но четкого графика пока нет. Поскольку сроки работ продлены, после завершения второго этапа стоимость Rail Baltica, скорее всего, превысит заявленные 23 миллиарда 800 миллионов евро, указывает Европейская счетная палата. В настоящее время нарушители границы – это мужчины в расцвете сил, которые пытаются пересечь границу как в Польше, так и в Латвии, а также частично в Литве, заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис. При этом видно, что нарушители границы не являются просителями убежища. Козловскис отметил, что изначально границу пытались пересечь в основном женщины с детьми, однако сейчас профиль нарушителей существенно изменился. В Латвии до сих пор не было необходимости применять огнестрельное оружие. Однако латвийские пограничники в настоящее время патрулируют уже в другой экипировке, чем год назад, чтобы обеспечить также и свою безопасность. Министр признал, что растет также число актов саботажа и других рисков безопасности. «Это неизбежная реальность, в которой мы живем», – отметил Козловский, добавив, что участие общества в такой ситуации особенно важно. Он призвал жителей сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно в случаях, если фиксируются лица, проявляющие интерес или фотографирующие объекты, которые могут относиться к критически важной инфраструктуре. Козловский допустил, что ситуация с безопасностью в ближайшее время станет еще более сложной. В национальных вооруженных силах ожидается более широкая трансформация с учетом возникающих угроз для региона, заявил командующий НВС Каспарс Пуданс. По его словам, намеченные изменения сейчас анализируются и тестируются в ходе военных учений. Изучается, как существующие технологии могут обеспечить более высокую эффективность. Пуданс подчеркнул, что изменения в вооруженных силах не будут интуитивными, а будут основаны на проведенном анализе. Говоря о нынешней ситуации с безопасностью в Латвии, он отметил, что необходимо быть готовыми к различным инцидентам. Изучается опыт Украины, и в соответствии с ним корректируются оборонные планы Латвии. У здания Сейма утром в четверг прошел митинг, на который собрались несколько десятков человек, выражающих возражения против содержания курни-сушек в клетках. Во время митинга участники при помощи мегафона обращались к прохожим и депутатам, призывая законодателя принимать более строгие решения в сфере защиты животных и способствовать переходу на более гуманную сельскохозяйственную практику. На месте проведения мероприятия присутствовали также представители госполиции, которые следили за общественным порядком. Министерство экономики согласовывает возможные правовые решения для запрета розничной торговли российскими товарами в Латвии. Предполагается, что подобный запрет может быть введен к осени. Минэкономики опубликовал проект протокольного решения заседания правительства. В нем указано, что Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Минземледелия и Минэкономики до 1 июня этого года подготовит и в установленном порядке представит в Кабинет министров национальную позицию Латвии по дальнейшему
дальнейшей работе в связи с предложениями Еврокомиссии о повышении тарифов и расширении санкций в отношении России и Беларуси. В позиции должна быть включена информация о дальнейших действиях по повышению тарифов и расширению санкций в отношении всей торговли с Россией и Беларусью, а также оценка возможностей введения на уровне Евросоюза запрета на импорт товаров из России и Беларуси. Планируется, что Минфин в сотрудничестве с Минэкономики до 1 октября этого года начнет реализацию соответствующего запрета на импорт товаров из России или Беларуси на уровне ЕС или на национальном уровне в сотрудничестве с таможенными службами Эстонии, Литвы и Польши. Изучая мнение населения о работе разных правительств, социологи отмечают, что отношение к власти существенно не меняется уже около 10 лет и остается преимущественно критическим. По свежим данным социологов, 1% респондентов заявили, что полностью удовлетворены работой правительства. Скорее удовлетворены были 22%. Скорее не удовлетворены 50%, полностью не удовлетворены 22%. По мнению директора исследовательского центра СКДС Арниса Кактинша, жители не ощущают заметных результатов работы нынешнего правительства. Общий результат примерно такой же, каким он и был. Мы видим, что Rail Baltica не строится. Дважды в год у нас кризис с Air Baltic, который приходится выделять деньги. И так можно смотреть на одну, другую и третью сферу, сказал Кактинш. Партнеры по сотрудничеству, профсоюзы и работодатели оценивают работу правительства по 10-бальной шкале между «почти удовлетворительно» и «почти хорошо». Они отмечают, что план рывка правительства выполнен примерно на треть и сходятся во мнении, что в вопросе сокращения бюрократии правительство сделало недостаточно и рассматривают это как упущенную возможность. В четверг, 30 апреля, Сейм передал на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма законопроект оппозиционного национального объединения, который предусматривает автоматическое наследование капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. То есть в том случае, если человек умер до достижения пенсионного уровня, не решив, кому передать свой капитал второго уровня. Также законопроект предусматривает, что те люди, у которых будет недостаточный стаж для пенсии, и они получают государственное пособие соцобеспечения, не должны терять накопления, сделанные во второй пенсионный уровень, как это предполагается сейчас. Законопроект был передан в комиссию благодаря поддержке оппозиции и Коалиционного союза зеленых и крестьян. Сейм в четверг, 30 апреля, принял поправки к закону о ЗМСРЗ, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение – статус сторонника ЗМСРЗ. Он позволит гражданам Латвии старше 18 лет, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать ЗМСРЗ своими знаниями и навыками. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций. Условия для юридических лиц правительство определит дополнительно. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,7%, а бензин 95-й марки подешевел на 0,4%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Так, литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 20 по 26 апреля стоил в среднем 1 евро 78 центов. Недели ранее его цена составляла 1 евро 79 центов. Средняя цена дизтоплива в Латвии на прошлой неделе составила 1 евро 92 цента за литр. Недели ранее она была 2 евро 6 центов. По сравнению с началом года средняя цена 95-го бензина выросла на 18,5%, а средняя цена дизтоплива на 29%. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах.
Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Латвия опустилась на 17 место в мировом индексе свободы прессы по сравнению с 15 местом в прошлом году, свидетельствует ежегодный рейтинг, опубликованный международной организацией «Репортеры без границ». Латвийские журналисты работают в сравнительно свободных и безопасных условиях. Однако проблемами остаются политическое давление на средства массовой информации и доступность достоверной информации из различных источников для русскоязычного населения, заявила организация. Первое место в рейтинге у Норвегии, на втором – Нидерланды, на третьем – Эстония. Литва занимает 15 место в рейтинге. Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании Думы исполнительный директор самоуправления Эдгар Стобовс. Он подчеркнул, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено. За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 миллион 128 тысяч евро. Напомним, что в этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с 3 до 5 евро. По сравнению с Литвой и Эстонией, налог на недвижимость для жителей Латвии был и остается самым высоким, пишет Латвия Савизе. В применении налога на недвижимость в странах Балтии много общего. В каждой стране облагается налогом земля, и во всех налог платят как частные, так и юридические лица. Однако есть и существенные различия. В Эстонии здания и сооружения не облагаются налогом. Кроме того, налог не платится на землю, используемую под жилую застройку в городах площадью до 1500 квадратных метров, а в сельской местности за земельные участки площадью до 2 гектаров. В Литве с 1 января 2026 года действует ставка налога на недвижимость от 0,2% до 1% от рыночной стоимости недвижимости. Кроме того, в Литве налог на недвижимость не взимается с жилья, в котором собственники указали свое постоянное место жительства, и рыночная стоимость которого не превышает 450 тысяч евро. В Латвии с 1 января 2025 года действуют две кадастровые стоимости недвижимости – фискальная и универсальная. Фискальная кадастровая стоимость используется для уплаты налога на недвижимость, а универсальная – для расчета так называемой принудительной аренды. В последние годы жители Латвии неоднократно пытались добиться изменений в политике налогообложения недвижимости. На портале гражданских инициатив «Мана Балс ЛВ» не раз выражалось требование освободить от налога на недвижимость единственное принадлежащее человеку жилье. Однако Министерство финансов всегда отклоняло это предложение, отмечает Латвия Савизе. Одна из причин – это то, что 80% налогоплательщиков, владеющих недвижимостью, имеют только одно жилье, и отмена налога резко сократила бы доходы самоуправлений. В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу поступил грибник, который тяжело отравился после употребления в пищу строчков, сообщает латвийское телевидение. Эти грибы содержат токсическое вещество гирометрин, которое может вызывать рвоту, расстройство пищеварения, а также серьезные повреждения печени и почек. Микологи подчеркивают, что собирать грибы следует только при полной уверенности в их виде, поскольку неизвестные виды могут быть опасны. Медики же призывают при первых признаках отравления немедленно обращаться за помощью, чтобы избежать тяжелых последствий. Согласно данным Центрального статистического управления, в первом квартале текущего года объемы розничной торговли выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство отмечает, что рост потребления произошел, несмотря на холодное начало года, рост расходов на отопление и резкое подорожание топлива в марте. В Министерстве финансов отмечают, что существенной реакции потребительского рынка на рост цен пока не наблюдается. Однако на фоне геополитической нестабильности и колебаний цен на нефть прогнозы экспертов остаются осторожными. При условии отсутствия затяжного конфликта на Ближнем Востоке рост розничных продаж в Латвии в 2026 году может составить 3-4%.
За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%, свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений с 1924 года, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Средний показатель влажности в этом году в Латвии указывает на самую продолжительную засуху с февраля 1964 года. На нескольких наблюдательных станциях достигнут рекорд самой продолжительной засухи, а на станции Зыл в Екапилсе засуха длится уже полгода. Масштабный железнодорожный проект стран Балтии Rail Baltica не будет реализован в срок к 2030 году. На реализацию проекта серьезно повлиял значительный рост расходов, которые могут продолжить увеличиваться. К такому выводу пришла Европейская счетная палата. В отчете 2020 года официальная оценка стоимости Rail Baltica составляла 5 800 миллионов евро. Уже тогда ревизоры ЕС предупреждали, что расходы могут вырасти. В 2024 году инициаторы проекта провели новый анализ и установили, что полная расчетная стоимость проекта выросла до 23 миллиардов 800 миллионов евро. Главные причины удорожания – недостаточная детализация прежних оценок, а также изменения в структуре проекта. Из-за значительного удорожания Rail Baltica решили реализовать в два этапа. На первом этапе до 2030 года вместо двухколейной линии планируется построить одноколейную. По этому плану первый этап обойдется в 15 миллиардов 300 миллионов евро. На втором этапе предстоит достроить всю железную дорогу, но четкого графика пока нет. Поскольку сроки работ продлены, после завершения второго этапа стоимость Rail Baltica, скорее всего, превысит заявленные 23 миллиарда 800 миллионов евро, указывает Европейская счетная палата. В настоящее время нарушители границы – это мужчины в расцвете сил, которые пытаются пересечь границу как в Польше, так и в Латвии, а также частично в Литве, заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис. При этом видно, что нарушители границы не являются просителями убежища. Козловскис отметил, что изначально границу пытались пересечь в основном женщины с детьми, однако сейчас профиль нарушителей существенно изменился. В Латвии до сих пор не было необходимости применять огнестрельное оружие. Однако латвийские пограничники в настоящее время патрулируют уже в другой экипировке, чем год назад, чтобы обеспечить также и свою безопасность. Министр признал, что растет также число актов саботажа и других рисков безопасности. «Это неизбежная реальность, в которой мы живем», – отметил Козловский, добавив, что участие общества в такой ситуации особенно важно. Он призвал жителей сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно в случаях, если фиксируются лица, проявляющие интерес или фотографирующие объекты, которые могут относиться к критически важной инфраструктуре. Козловский допустил, что ситуация с безопасностью в ближайшее время станет еще более сложной. В национальных вооруженных силах ожидается более широкая трансформация с учетом возникающих угроз для региона, заявил командующий НВС Каспарс Пуданс.
По его словам, намеченные изменения сейчас анализируются и тестируются в ходе военных учений. Изучается, как существующие технологии могут обеспечить более высокую эффективность. Пуденс подчеркнул, что изменения в вооруженных силах не будут интуитивными, а будут основаны на проведенном анализе. Говоря о нынешней ситуации с безопасностью в Латвии, он отметил, что необходимо быть готовыми к различным инцидентам. Изучается опыт Украины, и в соответствии с ним корректируются оборонные планы Латвии. У здания Сейма утром в четверг прошел митинг, на который собрались несколько десятков человек, выражающих возражения против содержания корнесушек в клетках. Во время митинга участники при помощи мегафона обращались к прохожим и депутатам, призывая законодателя принимать более строгие решения в сфере защиты животных и способствовать переходу на более гуманную сельскохозяйственную практику. На месте проведения мероприятия присутствовали также представители госполиции, которые следили за общественным порядком. Министерство экономики согласовывает возможные правовые решения для запрета розничной торговли российскими товарами в Латвии. Предполагается, что подобный запрет может быть введен к осени. Минэкономики опубликовал проект протокольного решения заседания правительства. В нем указано, что Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Минземледелия и Минэкономики до 1 июня этого года подготовит и в установленном порядке представит в Кабинет министров национальную позицию Латвии по дальнейшей работе в связи с предложениями Еврокомиссии о повышении тарифов и расширении санкций в отношении России и Беларуси. В позиции должна быть включена информация о дальнейших действиях по повышению тарифов и расширению санкций в отношении всей торговли с Россией и Белоруссией, а также оценка возможностей введения на уровне Евросоюза запрета на импорт товаров из России и Беларуси. Планируется, что Минфин в сотрудничестве с Минэкономики до 1 октября этого года начнет реализацию соответствующего запрета на импорт товаров из России или Беларуси на уровне ЕС или на национальном уровне в сотрудничестве с таможенными службами Эстонии, Литвы и Польши. В четверг, 30 апреля, Сейм передал на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма законопроект оппозиционного национального объединения, который предусматривает автоматическое наследование капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. То есть в том случае, если человек умер до достижения пенсионного уровня, не решив, кому передать свой капитал второго уровня. Также законопроект предусматривает, что те люди, у которых будет недостаточный стаж для пенсии, и они получают государственное пособие соцобеспечения, не должны терять накопления, сделанные во второй пенсионный уровень, как это предполагается сейчас. Законопроект был передан в комиссию благодаря поддержке оппозиции и Коалиционного союза зеленых и крестьян. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг, 30 апреля, принял поправки к закону о ЗМСРЗе, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение – статус сторонника ЗМСРЗе. Он позволит гражданам Латвии старше 18 лет, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать ЗМСРЗе своими знаниями и навыками. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций. Условия для юридических лиц правительство определит дополнительно.
Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,7%, а бензин 95-й марки подешевел на 0,4%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Так, литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 20 по 26 апреля стоил в среднем 1 евро 78 центов. Недели ранее его цена составляла 1 евро 79 центов. Средняя цена дизтоплива в Латвии на прошлой неделе составила 1 евро 92 цента за литр. Недели ранее она была 2 евро 6 центов. По сравнению с началом года средняя цена 95-го бензина выросла на 18,5%, а средняя цена дизтоплива на 29%. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Латвия опустилась на 17 место в мировом индексе свободы прессы по сравнению с 15 местом в прошлом году, свидетельствует ежегодный рейтинг, опубликованный международной организацией «Репортеры без границ». Латвийские журналисты работают в сравнительно свободных и безопасных условиях. Однако проблемами остаются политическое давление на средства массовой информации и доступность достоверной информации из различных источников для русскоязычного населения, заявила организация. Первое место в рейтинге у Норвегии, на втором – Нидерланды, на третьем – Эстония. Литва занимает 15 место в рейтинге. Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании Думы исполнительный директор самоуправления Эдгар Стобовс. Он подчеркнул, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено. За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 миллион 128 тысяч евро. Напомним, что в этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с 3 до 5 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. По сравнению с Литвой и Эстонией, налог на недвижимость для жителей Латвии был и остается самым высоким, пишет Latvijas Avīze. В применении налога на недвижимость в странах Балтии много общего. В каждой стране облагается налогом земля, и во всех налог платят как частные, так и юридические лица. Однако есть и существенные различия. В Эстонии здания и сооружения не облагаются налогом. Кроме того, налог не платится на землю, используемую под жилую застройку в городах, площадью до 1500 квадратных метров, а в сельской местности за земельные участки площадью до 2 гектаров. В Литве с 1 января 2026 года действует ставка налога на недвижимость от 0,2% до 1% от рыночной стоимости недвижимости. Кроме того, в Литве налог на недвижимость не взимается с жилья, в котором собственники указали свое постоянное место жительства, и рыночная стоимость которого не превышает 450 тысяч евро. В Латвии с 1 января 2025 года действуют две кадастровые стоимости недвижимости – фискальная и универсальная. Фискальная кадастровая стоимость используется для уплаты налога на недвижимость, а универсальная – для расчета так называемой принудительной аренды. В последние годы жители Латвии неоднократно пытались добиться изменений в политике налогообложения недвижимости. На портале гражданских инициатив Manobals.lv не раз выражалось требование освободить от налога на недвижимость единственное принадлежащее человеку жилье. Однако Министерство финансов всегда отклоняло это предложение, отмечает Latvijas Avīze. Одна из причин – это то, что 80% налогоплательщиков, владеющих недвижимостью, имеют только одно жилье, и отмена налога резко сократила бы доходы самоуправлений. В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу поступил грибник, который тяжело отравился после употребления в пищу строчков, сообщает латвийское телевидение. Эти грибы содержат токсическое вещество гирометрин, которое может вызывать рвоту, расстройство пищеварения, а также серьезные повреждения печени и почек. Микологи подчеркивают, что собирать грибы следует только при полной уверенности в их виде, поскольку неизвестные виды могут быть опасны. Медики же призывают при первых признаках отравления немедленно обращаться за помощью, чтобы избежать тяжелых последствий. Согласно данным Центрального статистического управления, в первом квартале текущего года объемы розничной торговли выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство отмечает, что рост потребления произошел, несмотря на холодное начало года, рост расходов на отопление и резкое подорожание топлива в марте. В Министерстве финансов отмечают, что существенной реакции потребительского рынка на рост цен пока не наблюдается. Однако на фоне геополитической нестабильности и колебаний цен на нефть прогнозы экспертов остаются осторожными. При условии отсутствия затяжного конфликта на Ближнем Востоке рост розничных продаж в Латвии в 2026 году может составить 3-4%. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений с 1924 года, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Средний показатель влажности в этом году в Латвии указывает на самую продолжительную засуху с февраля 1964 года. На нескольких наблюдательных станциях достигнут рекорд самой продолжительной засухи, а на станции Зыланы в Екапилсе засуха длится уже полгода. Масштабный железнодорожный проект стран Балтии «Rail Baltica» не будет реализован в срок к 2030 году. На реализацию проекта серьезно повлиял значительный рост расходов, которые могут продолжить увеличиваться. К такому выводу пришла Европейская счетная палата. В отчете 2020 года официальная оценка стоимости Rail Baltica составляла 5 миллиардов 800 миллионов евро. Уже тогда ревизоры ЕС предупреждали, что расходы могут вырасти. В 2024 году инициаторы проекта провели новый анализ и установили, что полная расчетная стоимость проекта выросла до 23 миллиардов 800 миллионов евро. Главные причины удорожания – недостаточная детализация прежних оценок, а также изменения в структуре проекта. Из-за значительного удорожания Rail Baltica решили реализовать в два этапа. На первом этапе до 2030 года вместо двухколейной линии планируется построить одноколейную. По этому плану первый этап обойдется в 15 миллиардов 300 миллионов евро. На втором этапе предстоит достроить всю железную дорогу, но четкого графика пока нет. Поскольку сроки работ продлены, после завершения второго этапа стоимость Rail Baltica, скорее всего, превысит заявленные 23 миллиарда 800 миллионов евро, указывает Европейская счетная палата. В настоящее время нарушители границы – это мужчины в расцвете сил, которые пытаются пересечь границу как в Польше, так и в Латвии, а также частично в Литве, заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис. При этом видно, что нарушители границы не являются просителями убежища. Козловскис отметил, что изначально границу пытались пересечь в основном женщины с детьми, однако сейчас профиль нарушителей существенно изменился. В Латвии до сих пор не было необходимости применять огнестрельное оружие. Однако латвийские пограничники в настоящее время патрулируют уже в другой экипировке, чем год назад, чтобы обеспечить также и свою безопасность. Министр признал, что растет также число актов саботажа и других рисков безопасности. «Это неизбежная реальность, в которой мы живем», – отметил Козловскис, добавив, что участие общества в такой ситуации особенно важно. Он призвал жителей сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно в случаях, если фиксируются лица, проявляющие интерес или фотографирующие объекты, которые могут относиться к критически важной инфраструктуре. Козловскис допустил, что ситуация с безопасностью в ближайшее время станет еще более сложной. В национальных вооруженных силах ожидается более широкая трансформация с учетом возникающих угроз для региона, заявил командующий НВС Каспарс Пуданс. По его словам, намеченные изменения сейчас анализируются и тестируются в ходе военных учений. Изучается, как существующие технологии могут обеспечить более высокую эффективность. Пуданс подчеркнул, что изменения в вооруженных силах не будут интуитивными, а будут основаны на проведенном анализе. Говоря о нынешней ситуации с безопасностью в Латвии, он отметил, что необходимо быть готовыми к различным инцидентам. Изучается опыт Украины, и в соответствии с ним корректируются оборонные планы Латвии. У здания Сейма утром в четверг прошел митинг, на который собрались несколько десятков человек, выражающих возражения против содержания курни-сушек в клетках. Во время митинга участники при помощи мегафона обращались к прохожим и депутатам, призывая законодателя принимать более строгие решения в сфере защиты животных и способствовать переходу на более гуманную сельскохозяйственную практику. На месте проведения мероприятия присутствовали также представители госполиции, которые следили за общественным порядком. Министерство экономики согласовывает возможные правовые решения для запрета розничной торговли российскими товарами в Латвии. Предполагается, что подобный запрет может быть введен к осени. Минэкономики опубликовал проект протокольного решения заседания правительства. В нем указано, что Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Минземледелия и Минэкономики до 1 июня этого года подготовит и в установленном порядке представит в Кабинет министров национальную позицию Латвии по дальнейшему дальнейшей работе в связи с предложениями Еврокомиссии о повышении тарифов и расширении санкций в отношении России и Беларуси. В позиции должна быть включена информация о дальнейших действиях по повышению тарифов и расширению санкций в отношении всей торговли с Россией и Беларусью, а также оценка возможности введения на уровне Евросоюза запрета на импорт товаров из России и Беларуси. Планируется, что Минфин в сотрудничестве с Минэкономики до 1 октября этого года начнет реализацию соответствующего запрета на импорт товаров из России или Беларуси на уровне ЕС или на национальном уровне в сотрудничестве с таможенными службами Эстонии, Литвы и Польши. Изучая мнение населения о работе разных правительств, социологи отмечают, что отношение к власти существенно не меняется уже около 10 лет и остается преимущественно критическим. По свежим данным социологов, 1% респондентов заявили, что полностью удовлетворены работой правительства. Скорее удовлетворены были 22%. Скорее не удовлетворены 50%, полностью не удовлетворены 22%. По мнению директора исследовательского Центра СКДС Арниса Кактинша, жители не ощущают заметных результатов работы нынешнего правительства. Общий результат примерно такой же, каким он и был. Мы видим, что Rail Baltica не строится. Дважды в год у нас кризис с Air Baltic, который приходится выделять деньги. И так можно смотреть на одну, другую и третью сферу, сказал Кактинш. Партнеры по сотрудничеству, профсоюзы и работодатели оценивают работу правительства по 10-бальной шкале между «почти удовлетворительно» и «почти хорошо». Они отмечают, что план рывка правительства выполнен примерно на треть и сходятся во мнении, что в вопросе сокращения бюрократии правительство сделало недостаточно и рассматривают это как упущенную возможность. В четверг, 30 апреля, Сейм передал на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма законопроект оппозиционного национального объединения, который предусматривает автоматическое наследование капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. То есть в том случае, если человек умер до достижения пенсионного уровня, не решив, кому передать свой капитал второго уровня. Также законопроект предусматривает, что те люди, у которых будет недостаточный стаж для пенсии, и они получают государственное пособие соцобеспечения, не должны терять накопления, сделанные во второй пенсионный уровень, как это предполагается сейчас. Законопроект был передан в комиссию благодаря поддержке оппозиции и Коалиционного союза зеленых и крестьян. Сейм в четверг, 30 апреля, принял поправки к закону о ЗМСРЗе, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение – статус сторонника ЗМСРЗе. Он позволит гражданам Латвии старше 18 лет, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать ЗМСРЗе своими знаниями и навыками. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций. Условия для юридических лиц правительство определит дополнительно. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,7%, а бензин 95-й марки подешевел на 0,4%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Так, литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 20 по 26 апреля стоил в среднем 1 евро 78 центов. Недели ранее его цена составляла 1 евро 79 центов. Средняя цена дизтоплива в Латвии на прошлой неделе составила 1 евро 92 цента за литр. Недели ранее она была 2 евро 6 центов. По сравнению с началом года средняя цена 95-го бензина выросла на 18,5%, а средняя цена дизтоплива на 29%. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Латвия опустилась на 17 место в мировом индексе свободы прессы по сравнению с 15 местом в прошлом году, свидетельствует ежегодный рейтинг, опубликованный международной организацией «Репортеры без границ». Латвийские журналисты работают в сравнительно свободных и безопасных условиях. Однако проблемами остаются политическое давление на средства массовой информации и доступность достоверной информации из различных источников для русскоязычного населения, заявила организация. Первое место в рейтинге у Норвегии, на втором – Нидерланды, на третьем – Эстония. Литва занимает 15 место в рейтинге. Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании Думы исполнительный директор самоуправления Эдгар Стобовс. Он подчеркнул, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено. За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 миллион 128 тысяч евро. Напомним, что в этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с 3 до 5 евро. По сравнению с Литвой и Эстонией, налог на недвижимость для жителей Латвии был и остается самым высоким, пишет Латвия Савизе. В применении налога на недвижимость в странах Балтии много общего. В каждой стране облагается налогом земля, и во всех налог платят как частные, так и юридические лица. Однако есть и существенные различия. В Эстонии здания и сооружения не облагаются налогом. Кроме того, налог не платится на землю, используемую под жилую застройку в городах площадью до 1500 квадратных метров, а в сельской местности за земельные участки площадью до 2 гектаров. В Литве с 1 января 2026 года действует ставка налога на недвижимость от 0,2% до 1% от рыночной стоимости недвижимости. Кроме того, в Литве налог на недвижимость не взимается с жилья, в котором собственники указали свое постоянное место жительства, и рыночная стоимость которого не превышает 450 тысяч евро. В Латвии с 1 января 2025 года действуют две кадастровые стоимости недвижимости – фискальная и универсальная. Фискальная кадастровая стоимость используется для уплаты налога на недвижимость, а универсальная – для расчета так называемой принудительной аренды. В последние годы жители Латвии неоднократно пытались добиться изменений в политике налогообложения недвижимости. На портале гражданских инициатив «Мана Балс ЛВ» не раз выражалось требование освободить от налога на недвижимость единственное принадлежащее человеку жилье. Однако Министерство финансов всегда отклоняло это предложение, отмечает Латвия Савизе. Одна из причин – это то, что 80% налогоплательщиков, владеющих недвижимостью, имеют только одно жилье, и отмена налога резко сократила бы доходы самоуправлений. В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу поступил грибник, который тяжело отравился после употребления в пищу строчков, сообщает латвийское телевидение. Эти грибы содержат токсическое вещество гирометрин, которое может вызывать рвоту, расстройство пищеварения, а также серьезные повреждения печени и почек. Микологи подчеркивают, что собирать грибы следует только при полной уверенности в их виде, поскольку неизвестные виды могут быть опасны. Медики же призывают при первых признаках отравления немедленно обращаться за помощью, чтобы избежать тяжелых последствий. Согласно данным Центрального статистического управления, в первом квартале текущего года объемы розничной торговли выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство отмечает, что рост потребления произошел, несмотря на холодное начало года, рост расходов на отопление и резкое подорожание топлива в марте. В Министерстве финансов отмечают, что существенной реакции потребительского рынка на рост цен пока не наблюдается. Однако на фоне геополитической нестабильности и колебаний цен на нефть прогнозы экспертов остаются осторожными. При условии отсутствия затяжного конфликта на Ближнем Востоке рост розничных продаж в Латвии в 2026 году может составить 3-4%. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений с 1924 года, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Средний показатель влажности в этом году в Латвии указывает на самую продолжительную засуху с февраля 1964 года. На нескольких наблюдательных станциях достигнут рекорд самой продолжительной засухи, а на станции Зыл в Екапилсе засуха длится уже полгода. Масштабный железнодорожный проект стран Балтии «Rail Baltica» не будет реализован в срок к 2030 году. На реализацию проекта серьезно повлиял значительный рост расходов, которые могут продолжить увеличиваться. К такому выводу пришла Европейская счетная палата. В отчете 2020 года официальная оценка стоимости Rail Baltica составляла 5 800 миллионов евро. Уже тогда ревизоры ЕС предупреждали, что расходы могут вырасти. В 2024 году инициаторы проекта провели новый анализ и установили, что полная расчетная стоимость проекта выросла до 23 миллиардов 800 миллионов евро. Главные причины удорожания – недостаточная детализация прежних оценок, а также изменения в структуре проекта. Из-за значительного удорожания Rail Baltica решили реализовать в два этапа. На первом этапе до 2030 года вместо двухколейной линии планируется построить одноколейную. По этому плану первый этап обойдется в 15 миллиардов 300 миллионов евро. На втором этапе предстоит достроить всю железную дорогу, но четкого графика пока нет. Поскольку сроки работ продлены, после завершения второго этапа стоимость Rail Baltica, скорее всего, превысит заявленные 23 миллиарда 800 миллионов евро, указывает Европейская счетная палата. В настоящее время нарушители границы – это мужчины в расцвете сил, которые пытаются пересечь границу как в Польше, так и в Латвии, а также частично в Литве, заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис. При этом видно, что нарушители границы не являются просителями убежища. Козловскис отметил, что изначально границу пытались пересечь в основном женщины с детьми, однако сейчас профиль нарушителей существенно изменился. В Латвии до сих пор не было необходимости применять огнестрельное оружие. Однако латвийские пограничники в настоящее время патрулируют уже в другой экипировке, чем год назад, чтобы обеспечить также и свою безопасность. Министр признал, что растет также число актов саботажа и других рисков безопасности. «Это неизбежная реальность, в которой мы живем», – отметил Козловский, добавив, что участие общества в такой ситуации особенно важно. Он призвал жителей сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно в случаях, если фиксируются лица, проявляющие интерес или фотографирующие объекты, которые могут относиться к критически важной инфраструктуре. Козловский допустил, что ситуация с безопасностью в ближайшее время станет еще более сложной. В национальных вооруженных силах ожидается более широкая трансформация с учетом возникающих угроз для региона, заявил командующий НВС Каспарс Пуданс. По его словам, намеченные изменения сейчас анализируются и тестируются в ходе военных учений. Изучается, как существующие технологии могут обеспечить более высокую эффективность. Пуденс подчеркнул, что изменения в вооруженных силах не будут интуитивными, а будут основаны на проведенном анализе. Говоря о нынешней ситуации с безопасностью в Латвии, он отметил, что необходимо быть готовыми к различным инцидентам. Изучается опыт Украины, и в соответствии с ним корректируются оборонные планы Латвии. У здания Сейма утром в четверг прошел митинг, на который собрались несколько десятков человек, выражающих возражения против содержания корней сушек в клетках. Во время митинга участники при помощи мегафона обращались к прохожим и депутатам, призывая законодателя принимать более строгие решения в сфере защиты животных и способствовать переходу на более гуманную сельскохозяйственную практику. На месте проведения мероприятия присутствовали также представители госполиции, которые следили за общественным порядком. Министерство экономики согласовывает возможные правовые решения для запрета розничной торговли российскими товарами в Латвии. Предполагается, что подобный запрет может быть введен к осени. Минэкономики опубликовал проект протокольного решения заседания правительства. В нем указано, что Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Минземледелия и Минэкономики до 1 июня этого года подготовит и в установленном порядке представит в Кабинет министров национальную позицию Латвии по дальнейшей работе в связи с предложениями Еврокомиссии о повышении тарифов и расширении санкций в отношении России и Беларуси. В позиции должна быть включена информация о дальнейших действиях по повышению тарифов и расширению санкций в отношении всей торговли с Россией и Белоруссией, а также оценка возможностей введения на уровне Евросоюза запрета на импорт товаров из России и Беларуси. Планируется, что Минфин в сотрудничестве с Минэкономики до 1 октября этого года начнет реализацию соответствующего запрета на импорт товаров из России или Беларуси на уровне ЕС или на национальном уровне в сотрудничестве с таможенными службами Эстонии, Литвы и Польши. В четверг, 30 апреля, Сейм передал на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма законопроект оппозиционного национального объединения, который предусматривает автоматическое наследование капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. То есть в том случае, если человек умер до достижения пенсионного уровня, не решив, кому передать свой капитал второго уровня. Также законопроект предусматривает, что те люди, у которых будет недостаточный стаж для пенсии, и они получают государственное пособие соцобеспечения, не должны терять накопления, сделанные во второй пенсионный уровень, как это предполагается сейчас. Законопроект был передан в комиссию благодаря поддержке оппозиции и Коалиционного союза зеленых и крестьян. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг, 30 апреля, принял поправки к закону о ЗМСРЗе, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение – статус сторонника ЗМСРЗе. Он позволит гражданам Латвии старше 18 лет, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать ЗМСРЗе своими знаниями и навыками. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций. Условия для юридических лиц правительство определит дополнительно. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,7%, а бензин 95-й марки подешевел на 0,4%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Так, литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 20 по 26 апреля стоил в среднем 1 евро 78 центов. Недели ранее его цена составляла 1 евро 79 центов. Средняя цена дизтоплива в Латвии на прошлой неделе составила 1 евро 92 цента за литр. Недели ранее она была 2 евро 6 центов. По сравнению с началом года средняя цена 95-го бензина выросла на 18,5%, а средняя цена дизтоплива на 29%. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Латвия опустилась на 17 место в мировом индексе свободы прессы по сравнению с 15 местом в прошлом году, свидетельствует ежегодный рейтинг, опубликованный международной организацией «Репортеры без границ». Латвийские журналисты работают в сравнительно свободных и безопасных условиях. Однако проблемами остаются политическое давление на средства массовой информации и доступность достоверной информации из различных источников для русскоязычного населения, заявила организация. Первое место в рейтинге у Норвегии, на втором Нидерланды, на третьем Эстония. Литва занимает 15 место в рейтинге. Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании Думы исполнительный директор самоуправления Эдгар Стобовс. Он подчеркнул, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено. За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 миллион 128 тысяч евро. Напомним, что в этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с 3 до 5 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По сравнению с Литвой и Эстонией, налог на недвижимость для жителей Латвии был и остается самым высоким, пишет Латвия Савизе. В применении налога на недвижимость в странах Балтии много общего. В каждой стране облагается налогом земля, и во всех налог платят как частные, так и юридические лица. Однако есть и существенные различия. В Эстонии здания и сооружения не облагаются налогом. Кроме того, налог не платится на землю, используемую под жилую застройку в городах, площадью до 1500 квадратных метров, а в сельской местности за земельные участки площадью до 2 гектаров. В Литве с 1 января 2026 года действует ставка налога на недвижимость от 0,2% до 1% от рыночной стоимости недвижимости. Кроме того, в Литве налог на недвижимость не взимается с жилья, в котором собственники указали свое постоянное место жительства, и рыночная стоимость которого не превышает 450 тысяч евро. В Латвии с 1 января 2025 года действуют две кадастровые стоимости недвижимости – фискальная и универсальная. Фискальная кадастровая стоимость используется для уплаты налога на недвижимость, а универсальная – для расчета так называемой принудительной аренды. В последние годы жители Латвии неоднократно пытались добиться изменений в политике налогообложения недвижимости. На портале гражданских инициатив «Мана Балс ЛВ» не раз выражалось требование освободить от налога на недвижимость единственное принадлежащее человеку жилье. Однако Министерство финансов всегда отклоняло это предложение, отмечает Латвия. Одна из причин – это то, что 80% налогоплательщиков, владеющих недвижимостью, имеют только одно жилье, и отмена налога резко сократила бы доходы самоуправлений. В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу поступил грибник, который тяжело отравился после употребления в пищу строчков, сообщает латвийское телевидение. Эти грибы содержат токсическое вещество гирометрин, которое может вызывать рвоту, расстройство пищеварения, а также серьезные повреждения печени и почек. Микологи подчеркивают, что собирать грибы следует только при полной уверенности в их виде, поскольку неизвестные виды могут быть опасны. Медики же призывают при первых признаках отравления немедленно обращаться за помощью, чтобы избежать тяжелых последствий. Согласно данным Центрального статистического управления, в первом квартале текущего года объемы розничной торговли выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство отмечает, что рост потребления произошел, несмотря на холодное начало года, рост расходов на отопление и резкое подорожание топлива в марте. В Министерстве финансов отмечают, что существенной реакции потребительского рынка на рост цен пока не наблюдается. Однако на фоне геополитической нестабильности и колебаний цен на нефть прогнозы экспертов остаются осторожными. При условии отсутствия затяжного конфликта на Ближнем Востоке рост розничных продаж в Латвии в 2026 году может составить 3-4%. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений с 1924 года, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Средний показатель влажности в этом году в Латвии указывает на самую продолжительную засуху с февраля 1964 года. На нескольких наблюдательных станциях достигнут рекорд самой продолжительной засухи, а на станции Зыл в Екапилсе засуха длится уже полгода. Масштабный железнодорожный проект стран Балтии «Рейл Балтика» не будет реализован в срок к 2030 году. На реализацию проекта серьезно повлиял значительный рост расходов, которые могут продолжить увеличиваться. К такому выводу пришла Европейская счетная палата. В отчете 2020 года официальная оценка стоимости Rail Baltica составляла 5 800 миллионов евро. Уже тогда ревизоры ЕС предупреждали, что расходы могут вырасти. В 2024 году инициаторы проекта провели новый анализ и установили, что полная расчетная стоимость проекта выросла до 23 миллиардов 800 миллионов евро. Главные причины удорожания – недостаточная детализация прежних оценок, а также изменения в структуре проекта. Из-за значительного удорожания Rail Baltica решили реализовать в два этапа. На первом этапе до 2030 года вместо двухколейной линии планируется построить одноколейную. По этому плану первый этап обойдется в 15 миллиардов 300 миллионов евро. На втором этапе предстоит достроить всю железную дорогу, но четкого графика пока нет. Поскольку сроки работ продлены, после завершения второго этапа стоимость Rail Baltica, скорее всего, превысит заявленные 23 миллиарда 800 миллионов евро, указывает Европейская счетная палата. В настоящее время нарушители границы – это мужчины в расцвете сил, которые пытаются пересечь границу как в Польше, так и в Латвии, а также частично в Литве, заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис. При этом видно, что нарушители границы не являются просителями убежища. Козловскис отметил, что изначально границу пытались пересечь в основном женщины с детьми, однако сейчас профиль нарушителей существенно изменился. В Латвии до сих пор не было необходимости применять огнестрельное оружие. Однако латвийские пограничники в настоящее время патрулируют уже в другой экипировке, чем год назад, чтобы обеспечить также и свою безопасность. Министр признал, что растет также число актов саботажа и других рисков безопасности. «Это неизбежная реальность, в которой мы живем», – отметил Козловский, добавив, что участие общества в такой ситуации особенно важно. Он призвал жителей сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно в случаях, если фиксируются лица, проявляющие интерес или фотографирующие объекты, которые могут относиться к критически важной инфраструктуре. Козловский допустил, что ситуация с безопасностью в ближайшее время станет еще более сложной. В национальных вооруженных силах ожидается более широкая трансформация с учетом возникающих угроз для региона, заявил командующий НВС Каспарс Пуданс. По его словам, намеченные изменения сейчас анализируются и тестируются в ходе военных учений. Изучается, как существующие технологии могут обеспечить более высокую эффективность. Пуданс подчеркнул, что изменения в вооруженных силах не будут интуитивными, а будут основаны на проведенном анализе. Говоря о нынешней ситуации с безопасностью в Латвии, он отметил, что необходимо быть готовыми к различным инцидентам. Изучается опыт Украины, и в соответствии с ним корректируются оборонные планы Латвии. У здания Сейма утром в четверг прошел митинг, на который собрались несколько десятков человек, выражающих возражения против содержания курни-сушек в клетках. Во время митинга участники при помощи мегафона обращались к прохожим и депутатам, призывая законодателя принимать более строгие решения в сфере защиты животных и способствовать переходу на более гуманную сельскохозяйственную практику. На месте проведения мероприятия присутствовали также представители госполиции, которые следили за общественным порядком. Министерство экономики согласовывает возможные правовые решения для запрета розничной торговли российскими товарами в Латвии. Предполагается, что подобный запрет может быть введен к осени. Минэкономики опубликовал проект протокольного решения заседания правительства. В нем указано, что Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Минземледелия и Минэкономики до 1 июня этого года подготовит и в установленном порядке представит в Кабинет министров национальную позицию Латвии по дальнейшему дальнейшей работе в связи с предложениями Еврокомиссии о повышении тарифов и расширении санкций в отношении России и Беларуси. В позиции должна быть включена информация о дальнейших действиях по повышению тарифов и расширению санкций в отношении всей торговли с Россией и Беларусью, а также оценка возможностей введения на уровне Евросоюза запрета на импорт товаров из России и Беларуси. Планируется, что Минфин в сотрудничестве с Минэкономики до 1 октября этого года начнет реализацию соответствующего запрета на импорт товаров из России или Беларуси на уровне ЕС или на национальном уровне в сотрудничестве с таможенными службами Эстонии, Литвы и Польши. Изучая мнение населения о работе разных правительств, социологи отмечают, что отношение к власти существенно не меняется уже около 10 лет и остается преимущественно критическим. По свежим данным социологов, 1% респондентов заявили, что полностью удовлетворены работой правительства. Скорее удовлетворены были 22%. Скорее не удовлетворены 50%. Полностью не удовлетворены 22%. По мнению директора исследовательского центра СКДС Арниса Кактинша, жители не ощущают заметных результатов работы нынешнего правительства. Общий результат примерно такой же, каким он и был. Мы видим, что Rail Baltica не строится. Дважды в год у нас кризис с Air Baltic, который приходится выделять деньги. И так можно смотреть на одну, другую и третью сферу, сказал Кактинш. Партнеры по сотрудничеству, профсоюзы и работодатели оценивают работу правительства по 10-бальной шкале между «почти удовлетворительно» и «почти хорошо». Они отмечают, что план рывка правительства выполнен примерно на треть и сходятся во мнении, что в вопросе сокращения бюрократии правительство сделало недостаточно и рассматривают это как упущенную возможность. В четверг, 30 апреля, Сейм передал на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма законопроект оппозиционного национального объединения, который предусматривает автоматическое наследование капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. То есть в том случае, если человек умер до достижения пенсионного уровня, не решив, кому передать свой капитал второго уровня. Также законопроект предусматривает, что те люди, у которых будет недостаточный стаж для пенсии, и они получают государственное пособие соцобеспечения, не должны терять накопления, сделанные во второй пенсионный уровень, как это предполагается сейчас. Законопроект был передан в комиссию благодаря поддержке оппозиции и коалиционного союза зеленых и крестьян. Сейм в четверг, 30 апреля, принял поправки к закону о ЗМСРЗ, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение – статус сторонника ЗМСРЗ. Он позволит гражданам Латвии старше 18 лет, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать ЗМСРЗ своими знаниями и навыками. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций. Условия для юридических лиц правительство определит дополнительно. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,7%, а бензин 95-й марки подешевел на 0,4%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Так, литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 20 по 26 апреля стоил в среднем 1,78 евро. Недели ранее его цена составляла 1,79 евро. Средняя цена дизтоплива в Латвии на прошлой неделе составила 1,92 евро за литр. Недели ранее она была 2,06 евро. По сравнению с началом года средняя цена 95-го бензина выросла на 18,5%, а средняя цена дизтоплива на 29%. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются проводится в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Латвия опустилась на 17 место в мировом индексе свободы прессы по сравнению с 15 местом в прошлом году, свидетельствует ежегодный рейтинг, опубликованный международной организацией «Репортеры без границ». Латвийские журналисты работают в сравнительно свободных и безопасных условиях. Однако проблемами остаются политическое давление на средства массовой информации и доступность достоверной информации из различных источников для русскоязычного населения, заявила организация. Первое место в рейтинге у Норвегии, на втором – Нидерланды, на третьем – Эстония. Литва занимает 15 место в рейтинге. Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании Думы исполнительный директор самоуправления Эдгар Стобовс. Он подчеркнул, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено. За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 миллион 128 тысяч евро. Напомним, что в этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с 3 до 5 евро. По сравнению с Литвой и Эстонией, налог на недвижимость для жителей Латвии был и остается самым высоким, пишет Латвия Савизе. В применении налога на недвижимость в странах Балтии много общего. В каждой стране облагается налогом земля, и во всех налог платят как частные, так и юридические лица. Однако есть и существенные различия. В Эстонии здания и сооружения не облагаются налогом. Кроме того, налог не платится на землю, используемую под жилую застройку в городах площадью до 1500 квадратных метров, а в сельской местности за земельные участки площадью до 2 гектаров. В Литве с 1 января 2026 года действует ставка налога на недвижимость от 0,2% до 1% от рыночной стоимости недвижимости. Кроме того, в Литве налог на недвижимость не взимается с жилья, в котором собственники указали свое постоянное место жительства, и рыночная стоимость которого не превышает 450 тысяч евро. В Латвии с 1 января 2025 года действуют две кадастровые стоимости недвижимости – фискальная и универсальная. Фискальная кадастровая стоимость используется для уплаты налога на недвижимость, а универсальная – для расчета так называемой принудительной аренды. В последние годы жители Латвии неоднократно пытались добиться изменений в политике налогообложения недвижимости. На портале гражданских инициатив «Мана Балс ЛВ» не раз выражалось требование освободить от налога на недвижимость единственное принадлежащее человеку жилье. Однако Министерство финансов всегда отклоняло это предложение, отмечает Латвия Савизе. Одна из причин – это то, что 80% налогоплательщиков, владеющих недвижимостью, имеют только одно жилье, и отмена налога резко сократила бы доходы самоуправлений. В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу поступил грибник, который тяжело отравился после употребления в пищу строчков, сообщает латвийское телевидение. Эти грибы содержат токсическое вещество гирометрин, которое может вызывать рвоту, расстройство пищеварения, а также серьезные повреждения печени и почек. Микологи подчеркивают, что собирать грибы следует только при полной уверенности в их виде, поскольку неизвестные виды могут быть опасны. Медики же призывают при первых признаках отравления немедленно обращаться за помощью, чтобы избежать тяжелых последствий. Согласно данным Центрального статистического управления, в первом квартале текущего года объемы розничной торговли выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство отмечает, что рост потребления произошел, несмотря на холодное начало года, рост расходов на отопление и резкое подорожание топлива в марте. В Министерстве финансов отмечают, что существенной реакции потребительского рынка на рост цен пока не наблюдается. Однако на фоне геополитической нестабильности и колебаний цен на нефть прогнозы экспертов остаются осторожными. При условии отсутствия затяжного конфликта на Ближнем Востоке рост розничных продаж в Латвии в 2026 году может составить 3-4%. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%, свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений с 1924 года, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Средний показатель влажности в этом году в Латвии указывает на самую продолжительную засуху с февраля 1964 года. На нескольких наблюдательных станциях достигнут рекорд самой продолжительной засухи, а на станции Зыл в Екапилсе засуха длится уже полгода. Масштабный железнодорожный проект стран Балтии Rail Baltica не будет реализован в срок к 2030 году. На реализацию проекта серьезно повлиял значительный рост расходов, которые могут продолжить увеличиваться. К такому выводу пришла Европейская счетная палата. В отчете 2020 года официальная оценка стоимости Rail Baltica составляла 5 800 миллионов евро. Уже тогда ревизоры ЕС предупреждали, что расходы могут вырасти. В 2024 году инициаторы проекта провели новый анализ и установили, что полная расчетная стоимость проекта выросла до 23 миллиардов 800 миллионов евро. Главные причины удорожания – недостаточная детализация прежних оценок, а также изменения в структуре проекта. Из-за значительного удорожания Rail Baltica решили реализовать в два этапа. На первом этапе до 2030 года вместо двухколейной линии планируется построить одноколейную. По этому плану первый этап обойдется в 15 миллиардов 300 миллионов евро. На втором этапе предстоит достроить всю железную дорогу, но четкого графика пока нет. Поскольку сроки работ продлены, после завершения второго этапа стоимость Rail Baltica, скорее всего, превысит заявленные 23 миллиарда 800 миллионов евро, указывает Европейская счетная палата. В настоящее время нарушители границы – это мужчины в расцвете сил, которые пытаются пересечь границу как в Польше, так и в Латвии, а также частично в Литве, заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис. При этом видно, что нарушители границы не являются просителями убежища. Козловскис отметил, что изначально границу пытались пересечь в основном женщины с детьми, однако сейчас профиль нарушителей существенно изменился. В Латвии до сих пор не было необходимости применять огнестрельное оружие. Однако латвийские пограничники в настоящее время патрулируют уже в другой экипировке, чем год назад, чтобы обеспечить также и свою безопасность. Министр признал, что растет также число актов саботажа и других рисков безопасности. «Это неизбежная реальность, в которой мы живем», – отметил Козловский, добавив, что участие общества в такой ситуации особенно важно. Он призвал жителей сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно в случаях, если фиксируются лица, проявляющие интерес или фотографирующие объекты, которые могут относиться к критически важной инфраструктуре. Козловский допустил, что ситуация с безопасностью в ближайшее время станет еще более сложной. В национальных вооруженных силах ожидается более широкая трансформация с учетом возникающих угроз для региона, заявил командующий НВС Каспарс Пуданс. По его словам, намеченные изменения сейчас анализируются и тестируются в ходе военных учений. Изучается, как существующие технологии могут обеспечить более высокую эффективность. Пуденс подчеркнул, что изменения в вооруженных силах не будут интуитивными, а будут основаны на проведенном анализе. Говоря о нынешней ситуации с безопасностью в Латвии, он отметил, что необходимо быть готовыми к различным инцидентам. Изучается опыт Украины, и в соответствии с ним корректируются оборонные планы Латвии. У здания Сейма утром в четверг прошел митинг, на который собрались несколько десятков человек, выражающих возражения против содержания курни-сушек в клетках. Во время митинга участники при помощи мегафона обращались к прохожим и депутатам, призывая законодателя принимать более строгие решения в сфере защиты животных и способствовать переходу на более гуманную сельскохозяйственную практику. На месте проведения мероприятия присутствовали также представители госполиции, которые следили за общественным порядком. Министерство экономики согласовывает возможные правовые решения для запрета розничной торговли российскими товарами в Латвии. Предполагается, что подобный запрет может быть введен к осени. Минэкономики опубликовал проект протокольного решения заседания правительства. В нем указано, что Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Минземледелия и Минэкономики до 1 июня этого года подготовит и в установленном порядке представит в Кабинет министров национальную позицию Латвии по дальнейшей работе в связи с предложениями Еврокомиссии о повышении тарифов и расширении санкций в отношении России и Беларуси. В позиции должна быть включена информация о дальнейших действиях по повышению тарифов и расширению санкций в отношении всей торговли с Россией и Беларусью, а также оценка возможностей введения на уровне Евросоюза запрета на импорт товаров из России и Беларуси. Планируется, что Минфин в сотрудничестве с Минэкономики до 1 октября этого года начнет реализацию соответствующего запрета на импорт товаров из России или Беларуси на уровне ЕС или на национальном уровне в сотрудничестве с таможенными службами Эстонии, Литвы и Польши. В четверг, 30 апреля, Сейм передал на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма законопроект оппозиционного национального объединения, который предусматривает автоматическое наследование капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. То есть в том случае, если человек умер до достижения пенсионного уровня, не решив, кому передать свой капитал второго уровня. Также законопроект предусматривает, что те люди, у которых будет недостаточный стаж для пенсии, и они получают государственное пособие соцобеспечения, не должны терять накопления, сделанные во второй пенсионный уровень, как это предполагается сейчас. Законопроект был передан в комиссию благодаря поддержке оппозиции и Коалиционного союза зеленых и крестьян. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг, 30 апреля, принял поправки к закону о ЗМСРЗе, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение – статус сторонника ЗМСРЗе. Он позволит гражданам Латвии старше 18 лет, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать ЗМСРЗе своими знаниями и навыками. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций. Условия для юридических лиц правительство определит дополнительно. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,7%, а бензин 95-й марки подешевел на 0,4%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Так, литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 20 по 26 апреля стоил в среднем 1 евро 78 центов. Недели ранее его цена составляла 1 евро 79 центов. Средняя цена дизтоплива в Латвии на прошлой неделе составила 1 евро 92 цента за литр. Недели ранее она была 2 евро 6 центов. По сравнению с началом года средняя цена 95-го бензина выросла на 18,5%, а средняя цена дизтоплива на 29%. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Латвия опустилась на 17-е место в мировом индексе свободы прессы по сравнению с 15-м местом в прошлом году, свидетельствует ежегодный рейтинг, опубликованный международной организацией «Репортеры без границ». Латвийские журналисты работают в сравнительно свободных и безопасных условиях. Однако проблемами остаются политическое давление на средства массовой информации и доступность достоверной информации из различных источников для русскоязычного населения, заявила организация. Первое место в рейтинге у Норвегии, на втором – Нидерланды, на третьем – Эстония. Литва занимает 15-е место в рейтинге. Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании Думы исполнительный директор самоуправления Эдгар Стобовс. Он подчеркнул, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено. За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 миллион 128 тысяч евро. Напомним, что в этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с 3 до 5 евро. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент выступил с речью на военном параде. Далее об этом и других событиях более подробно. Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего. Потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас каждый день, он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ринкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это ни было трудно, в оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ринкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент. В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси. Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие слушатели, с вами Олег Пека и Радио Мелодия. Сегодня у нас вторник, 5 мая, начинается рабочая неделя со вторника, новый день и новые возможности. Кто-то уже в пути на работу, а кто-то только просыпается под звуки будильника, ну а я предлагаю начать этот день с экскурса в историю. 5 мая – день, который подарил нам открытие Ямайки, смерть Наполеона, первую железную дорогу в Европе и легендарные духи «Шанель номер 5». Звучит как идеальный микс истории, культуры и технологий. Поехали разбираться.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с географических открытий. 1494 год. Христофор Колумб приплыл к Ямайке. Искал он, конечно, путь в Индию, но нашел Америку. И вот в ходе странствий наткнулся на остров, который местные жители назвали Хамайка – земля родников. Ну а сейчас это Ямайка – райский остров с белоснежными пляжами, регги и ромом. И еще одно событие, уже трагическое, но знаковое. 1821 год, смерть Наполеона на острове Святой Елены. Человек, завоевавший почти всю Европу, император Франции, гений военной стратегии, умер в ссылке на далеком острове в Атлантическом океане. Было ему всего 51 год. Наполеон ушел, но его наследие, кодекс Наполеона, реформы, влияние на европейскую историю живет до сих пор. 1836 принес Европе технологический прорыв. В Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога, связавшая города Мехелен и Брюссель. Всего 20 километров, но это было начало новой транспортной революции. И скоро железные дороги покроют всю Европу, изменив экономику, торговлю и жизнь людей. А вот 1891 – события культурные. В Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall, сейчас известный как Carnegie Hall. И знаете, кто был дирижером первого концерта на его открытии? Петр Ильич Чайковский. Да-да, музыка действительно не знает границ. В 1921 во Франции впервые представлены духи «Шанель номер 5». Коко Шанель создала аромат, который стал легендой. Первые духи, в названии которых была цифра, а не поэтичное имя. Минималистичные, элегантные, революционные. Один из самых продаваемых ароматов в мире. 105 лет спустя. Ну и, наконец, событие недавнее, но уже историческое, 2025 год, ровно год назад, конец работы Skype. Программа, которая когда-то революционизировала общение, позволив звонить бесплатно через интернет, ушла в прошлое. Ее заменили Zoom, Teams и другие сервисы. Ну а теперь к именинникам. 1811 Джон Дрейпер, американский философ, историк, химик и фотограф. И он первым сделал фотографию Луны. Представьте, в те времена, когда фотография только зарождалась, он сфотографировал спутник Земли. 1846 родился Генрих Сенкевич, польский писатель, нобелевский лауреат, камагридеши, крестоносцы, монументальные исторические романы, которые читают поколения. 1944 родился Джон Рис-Дэвис, британский актер. Ну, помните Гимли из «Властелина колец» или Салаха из «Индианы Джонса» — это все он. 1981 родился Крейг Дэвид, британский поп-певец «Seven Days», «Fill Me In», хиты начала 2000-х. 1983 родился Генри Кавилл, британский актер, который сыграл Супермена, Геральта из «Ривии», Шерлока Холмса. Ну а сейчас снимается в фильме, где сыграет легендарного горца. И, наконец, 1988 Адель. Английская певица с голосом, от которого мурашки по коже. 15 премий Грэмми, современная легенда. Вот такой сегодня день, и я хочу пожелать вам создавать то, что переживет время. Пусть это будут не обязательно духи или концертный зал. Может, просто доброе дело, теплое слово, искренняя улыбка, но пусть это останется в памяти людей.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: В Индии стремительно набирает популярность новый формат развлечений – микродрамы, состоящие из эпизодов короче 2 минут, адаптированные для мобильных устройств. Об этом рынке, привлекающем внимание крупнейших медиахолдингов и киностудий, рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. Представьте себе сериал из 50 эпизодов. Звучит как масштабный проект на пару месяцев просмотра, верно? Но добавьте одно условие. Каждая серия длится меньше 2 минут.
3: Ага. То есть вообще никакого плавного развития сюжета?
2: Вот именно. Только концентрированная гипербола. Знаете, «Мстительные призраки», «Богачи под прикрытием» или, как на платформе «Татка» от «Джиостар», страстный роман между миллиардером и охранником.
3: Ого, звучит дико.
2: Да, это просто безумие. И наш сегодняшний детальный разбор материалов BBC посвящен как раз этому феномену. Мы попытаемся понять, как сверхкороткие индийские микродорамы внезапно стали многомиллиардной индустрией.
3: Угу. И почему этот формат, может навсегда переписать алгоритмы потребления медиа во всем мире? Формат ведь действительно взрывной, зрителя буквально с первых секунд бросают в эпицентр интриги или скандала.
2: Да, это напоминает не столько медиа-контент, сколько какой-то игровой автомат. Каждая минута просмотра – это дергание за рычаг ради новой порции дофамина. Возникает вопрос, это просто цифровой фастфуд для обеденного перерыва или фундаментальный сдвиг в том, как мы воспринимаем истории?
3: Слушай, самое интересное здесь то, что мы реально наблюдаем тектонический сдвиг. Глава платформы Куку прямо называет это 4-й волной эволюции видеоконтента.
2: 4-я волна? А первые 3 — это что?
3: Смотри, логика в том, что первые 3 — это кинотеатры, домашние телевизоры и мониторы компьютеров. Но фишка в том, что в Индии огромная часть населения просто перепрыгнула 3-й этап.
2: А, то есть миллионы людей перешли от старого телевизора прямо к смартфонам.
3: 100%. Вертикальный экран в ладони стал их главным, а часто и единственным окном в мир медиа.
2: Значит, эстетика этих шоу – это не просто причуда, это физическая необходимость, продиктованная форматом экрана.
3: Да, и цифры это абсолютно подтверждают. В Китае, где вообще зародился этот тренд, рынок уже оценивают в 3-4 миллиарда долларов.
2: Ничего себе!
3: И Индия идет по тому же графику. Они ожидают объем в 4,5 миллиарда к 2030 году. А экономика там вообще ломает все шаблоны. Сезон из 50 серий снимают всего за 10-16 тысяч долларов.
2: Подожди, весь сезон за 16 тысяч? Но ведь там еще говорилось, что стартапы планируют выпускать до 1000 сериалов в месяц. Я вот пыталась представить этот масштаб, и очевидно, что написать такое количество сценариев силами живых авторов просто невозможно.
3: Угу. И здесь на сцену выходит искусственный интеллект. В этом суть их конвейера. ИИ здесь не просто текстовый редактор, понимаешь?
2: А что он делает?
3: Алгоритмы непрерывно анализируют данные, на какой именно секунде зритель теряет интерес и закрывает видео. И на основе этих матрик нейросети пишут диалоги и генерируют раскадровки.
2: Чтобы поддерживать максимальную стимуляцию?
3: Именно. Главное правило этого процесса – каждая минута должна искусственно обрываться на самом пике напряжения, так называемом клиффхенгере. Зрителю технически не дают психологически комфортной паузы, чтобы отложить телефон.
1: Мы продолжим рассказ об этом новом формате развлечений двухминутных сериалов буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: «Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ».
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Утро на «Радио Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Удивительный поворот в мире развлечений. В Индии набирает популярность микродрамы. Это состоящие из эпизодов короче 2 минут специальные небольшие сценарии, рассчитанные на просмотр в мобильных устройствах. Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают подробности.
5: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Я вот пыталась представить этот масштаб, и очевидно, что написать такое количество сценариев силами живых авторов просто невозможно.
8: Угу. И здесь на сцену выходит искусственный интеллект. В этом суть их конвейера. ИИ здесь не просто текстовый редактор, понимаешь?
7: А что он делает?
8: Алгоритмы непрерывно анализируют данные, на какой именно секунде зритель теряет интерес и закрывает видео. И на основе этих матрик нейросети пишут диалоги и генерируют раскадровки.
7: Чтобы поддерживать максимальную стимуляцию?
8: Именно. Главное правило этого процесса – каждая минута должна искусственно обрываться на самом пике напряжения. Ну, так называемым клиффхенгере. Зрителю технически не дают психологически комфортной паузы, чтобы отложить телефон.
7: И вот здесь начинается самое интересное. Изучая материалы, я заметила одну деталь. Не все верят в этот бесконечный нейросетевой конвейер. Разве такая ставка на алгоритмы и скопированные сюжеты не несет риск выгорания аудитории?
8: Отличный поинт. Рынок уже начал разделяться. Пока одни гонятся за бешеным объемом, другие платформы, например, клип, действуют совершенно иначе.
7: То есть они не штампуют по 1000 релизов с помощью ИИ?
8: Нет, они наоборот вливают по 4 миллиона рупий в один проект. Нанимают известных актеров, пишут оригинальные сложные сценарии. Они, по сути, пытаются легитимизировать микродорамы, превратить их в полноценное искусство.
7: Похожая битва за внимание переходит на совершенно другой качественный уровень.
8: Да, и если связать это с более широкой картиной, становится кристально ясно, почему традиционные медиагиганты в напряжении. На фоне падения доходов от обычной телерекламы и тотальной информационной перегрузки, внимание стало самым дефицитным ресурсом на планете.
7: То есть платформы больше не борются за наши свободные вечера на диване?
8: Вот именно. Они ведут агрессивную, выверенную до миллисекунд войну за минуты в метро, в очереди или во время обеденного перерыва.
7: Итак, что все это значит? Микродорама окончательно перестали быть экзотикой. Это новый индустриальный стандарт, который жестко адаптируется под рваный ритм современности.
8: Да, доказывая, что сюжетную арку можно уместить в паузу между двумя глотками кофе.
7: И это оставляет нам довольно тревожную пищу для размышлений. Если алгоритмы окончательно научатся идеально взламывать нашу дофаминовую систему такими 60-секундными всплесками драмы, не потеряет ли человечество способность, да и вообще желание, концентрироваться на сложных, глубоких произведениях?
8: Вау, да. Тех, которые требуют долгих часов вдумчивого погружения. Это действительно тот вопрос, который стоит задать себе, когда экран смартфона предложит очередную минутную историю любви и предательства.
6: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Радио «Мелодия», Олег Пекова, микрофона. Сегодня вторник, 5 мая 2026 года. День после праздничного настроения, когда реальность аккуратно напоминает, что пора возвращаться в ритм. Но без резких движений сегодня выигрывают те, кто действует с холодной головой. Давайте посмотрим, что у нас там выходит по знакам зодиака, коротко, точно и с легкой улыбкой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. Сегодня день, когда лучше не форсировать события. Если что-то не так пойдет, возможно, просто не то время. Попробуйте сменить подход, а не давить сильнее. Тельцы. Финансовая тема снова на повестке. Не обязательно большие решения. Иногда достаточно навести порядок в мелочах, чтобы стало спокойнее. Близнецы. Сегодня стоит внимательно слушать. Причем не только слова, но даже паузы. В разговоре может проскочить важная деталь, которую легко пропустить. Раки. Хороший день для восстановления контактов. Кто-то может напомнить о себе, или вы сами решите написать первыми, и это окажется кстати. Львы. Сегодня не лучший момент для демонстрации сил. Зато отличный для стратегий. Иногда шаг назад дает больше, чем прямое движение вперед. Девы. День подойдет для точной работы. Все, что требует аккуратности и внимания, получится особенно хорошо. Главное – не распыляться. Весы. Может появиться желание все уладить сразу, но не стоит спешить. Иногда ситуация должна немного созреть, чтобы решение стало очевидным. Скорпионы. Интуиция работает, но есть риск увидеть больше, чем есть на самом деле. Проверяйте факты. Это сэкономит силы. Стрельцы. Хочется движения и новизны. И это возможно, но в небольшом формате. Сегодня лучше сделать маленький шаг, чем ждать большого прорыва. Козероги. Рабочий день может потребовать больше усилий, чем ожидалось, но

0: с «Радио Мелодия» входим в рабочий ритм спокойно, но уверенно.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на «Радио Мелодия».
2: Алькала. Самая протяженная и одна из старейших улиц Мадрида – Алькала берет начало на площади Пуэрто-дель-Соль и ведет прямо в Арагон. Первоначально улица называлась Оливковые рощи, так как пересекала заросли оливы. Однако разбойники, промышлявшие в тех лесах, доставляли огромное количество беспокойства властям. И тогда королева Изабелла I приказала вырубить все оливковые деревья. Так название улицы потеряло свою актуальность. Своим современным названием дорога обязана старинному городку Алькала-де-Энарес, находящемуся по пути в Арагон. Улице Алькала практически столько же лет, сколько самому Мадриду. Она росла и строилась вместе с городом, меняясь от эпохи к эпохе. Оттого сегодня отличается отсутствием четкого городского планирования. В общем, ее принято делить на две части. Первая, центральная, пролегает от центра до транспортного кольца М-30. Вторая часть, все, что за пределами кольца, уходит на северо-восток. В самом начале Алькала довольно узкая, как и многие другие центральные улочки. Но чем ближе к периферии, тем она шире. Впрочем, широкая периферийная часть Алькала ничем особенным не примечательна. Она застроена жилыми домами и коммерческой недвижимостью. Единственное, что вызывает там интерес, это, пожалуй, арена для корриды «Лас Вентас». Зато в центральной части длиннейшей улицы испанской столицы сосредоточены самые известные городские достопримечательности. Пуэрто-дель-Соль, Площадь Независимости, Институт Сервантеса, Ворота Алькала, Фонтан Сибелис и Парк Буэн-Ретиро.
1: Улицы мира на «Радио Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент поздравил с годовщиной восстановления независимости Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. «Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни», подчеркнул президент Эдгар Ринкевич в поздравлении в связи с годовщиной восстановления независимости Латвии. Он напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное в жизни решение. На них смотрела не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За событиями следили недруги, которые продолжали надеяться, что жители Латвии испугаются, замрут от страха, они пойдут по небезопасному и неизвестному пути. Успех голосования 4 мая 1990 года не был само собой разумеющимся, отметил президент. Однако цель была настолько важна, что стоило рискнуть и попытаться. Удалось то, чего так хотел народ – принять решение и начать действовать самим. Не нужно изобретать велосипед. Каждое утро проснувшись, нужно задаться вопросом, хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии. Если ответ утвердительный, то нужно вставать, принимать решение и действовать. Как бы утомительно это порой не было, замечательно, что мы можем задать вопросы и искать на них ответы, считает президент. Как хорошо, что мы можем делать это сами. Все хорошее в наших собственных руках, но и причину неудач нужно искать в первую очередь в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг есть. Пусть будет, потому что нашу судьбу решают не где-то в другом месте. Нашу судьбу решает наш отношения друг к другу и к Латвии в обычной жизни. Президент отметил, что хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята 36 лет назад, каждый год 4 мая побуждает каждого жителя заново осознать цену свободы и независимости государства, а также хрупкость демократии. Потому что свобода, независимость и демократия – это не экзамен, который можно сдать один раз и жить результатом вечно. Это бесконечное обучение и испытание. Но сегодня надо праздновать, потому что не только труд создает нашу Латвию, но и радость. И чем больше, тем лучше, отметил президент. 3 мая в Рижском порту начался сезон заходов круизных судов, сообщили в управлении Рижского свободного порта. Сезон круизных судов 2026 года. Открыли два судна немецких круизных компаний. В сезоне этого года запланировано 103 захода круизных судов, что должно стать рекордным количеством принятых судов в истории порта. Планируется, что в этом году Ригу посетят не менее 135 тысяч путешествующих круизами туристов, что на 17% больше, чем в 2025 году. А также должно стать самым большим числом пассажиров за всю историю порта. В мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне 22, в июле 22, в августе и сентябре по 19, соответственно. Как и в прошлом году, в этом году круизный сезон продолжится и в осенне-зимний период, когда в Ригу планируется заход еще 10 круизных судов. Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Ну что, как ваше утро? Кто-то уже в пути на работу, кто-то только допивает утренний кофе. А у меня для вас свежая новость из мира кулинарии, которая может серьезно изменить вашу жизнь на кухне. Профессиональные шеф-повара назвали 4 привычки, от которых домашним кулинарам нужно избавиться немедленно. И знаете что? Они абсолютно правы. Устраивайтесь поудобнее, будет полезно. Итак, издание Food and Wine опубликовало материал о самых распространенных ошибках на домашних кухнях. Профессиональные повара не на шутку обеспокоены тем, как мы готовим дома. И вот 4 вещи, которые нужно прекратить делать прямо сейчас.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Первое. Использование одной разделочной доски для всех подряд. Слышали про перекрестное загрязнение? Когда вы режете сырое мясо, а потом на той же доске огурцы для салата, бактерии отправляются прямиком в вашу тарелку. И это не страшилки для детей, это реальная угроза пищевого отравления. Клиника Мейо предупреждает, пища может быть заражена на любом этапе приготовления. Грязные кухонные инструменты и поверхности переносят вредные микробы. Эксперт по здоровью Кристин Лузита говорит прямо, перекрестное загрязнение – это не только мясо. Даже если вы вегетарианец, все равно есть риск. Что же делать? Заведите минимум 2 разделочные доски. Одну для сырых белков, а другую для овощей и фруктов. И тщательно мойте поверхности горячей мыльной водой между использованием. Да, дополнительная посуда, да, больше хлопот. Но зато вы не проведете ночь в обнимку с унитазом. Вторая ошибка – тупые ножи. Многие думают, тупой нож безопаснее острого. Звучит логично, правда? Ну так вот, это полная ерунда. Тупое лезвие требует больше усилий, чтобы разрезать продукт, а значит, оно с большей вероятностью соскользнет и порежет вас. Острый нож режет точно и уверенно, вам не нужно давить на него, рискуя, что он сорвется. Эксперты рекомендуют регулярно точить ножи и следить за состоянием лезвия. Это не только снижает риск порезов, но и делает готовку куда приятнее. Попробуйте нарезать помидор острым ножом, и вы поймете разницу. Третья вредная привычка – зависимость от бумажных полотенец. Многие домашние кухни расходуют их пачками. Пролил воду – бумажное полотенце, вытер руки – бумажное полотенце, протер столешницу – и снова бумажное полотенце. А знаете, что используют на профессиональных кухнях? Обычные тканевые полотенца многоразового использования. Это не только экологичнее и экономнее, но оказывается эффективнее. Тканевое полотенце лучше впитывает, лучше очищает поверхности. Плюс важный момент – чистить нужно по ходу дела, а не в конце. Это предотвращает распространение бактерий. Лузита, правда, предупреждает, не используйте одну и ту же тряпку для столешниц и зон приготовления пищи. То есть полотенец должно быть несколько для разных целей, но это все равно лучше, чем груда бумажных отходов в мусорном ведре. И четвертая ошибка – отсутствие подготовки ингредиентов заранее. Сколько раз вы начинали готовить, а потом судорожно резали лук, пока на сковородке что-то горит? Или забывали добавить важный ингредиент, потому что отвлеклись на то, чтобы его найти и почистить? На профессиональных кухнях есть понятие «mise en place» – это когда все порезано, отмерено и готово к использованию еще до того, как вы включили плиту. Французы, как всегда, знают толк в правильной организации. Начинать готовить без подготовки ингредиентов – это прямой путь к пропущенным шагам, неравномерному приготовлению и подгоревшей еде. Пока вы мечетесь между задачами, внимание рассеивается, и вот уже рис пригорел, мясо пережарилось. Потратьте несколько дополнительных минут на подготовку, нарежьте все, что нужно нарезать, отмерьте специи, разложите ингредиенты по мисочкам. И когда вы начнете готовить, вы уже будете сосредоточены, спокойны и эффективны. Процесс пойдет как по маслу. Знаете, о чем эти 4 совета на самом деле? О том, что подготовка – это не хаос и импровизация. Это система. Профессиональные кухни следуют строгим стандартам не просто так. Так что, если вы сегодня вечером будете готовить ужин, вспомните эти 4 правила. Это не сложно, не дорого, но может серьезно улучшить вашу кулинарию и вашу безопасность.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Похоже, привыкаем к четырехдневным рабочим неделям, которые так пользуются успехом, например, в Швеции, Норвегии, Исландии и даже Нидерландах, где многие компании на этот график уже перешли. Между прочим, с сохранением зарплаты. Говорят, при этом снижается стресс, эмоциональная усталость, повышается производительность труда, а также ощущается прилив бодрости. Ну еще бы. Вот на таком эмоциональном фоне вкатываемся в очередную короткую неделю. В Риге продолжается весенняя обновление дорожного покрытия, поэтому сегодня тоже будет немало новых мест ремонтных работ, как следствие ограничения, перекрытия и изменения в организации дорожного движения. Обо всем этом, также о ДТП и неожиданных препятствиях на дороге, сообщайте в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем временем продолжается акция «Пилоты Микс Медиа Группы». На этой неделе, в пятницу 8 мая, состоится подведение итогов очередной недели, а также вручение призов и подарков самому активному участнику. Но это все потом. Сейчас же на магистралях и улицах латвийской столицы продолжается утренний час пик. 5 баллов на мониторе, заторы продолжают расти, самые затратные по времени на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, на Карля Ульманя Гатва и участке Лелербескалнцема в сторону центра. Кроме того, на Даугавгривас в районе перекрестка Круспилс и Гранита и на Густава Земгала Гатва перед Брийба со стороны восточной магистрали. Мы продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем удачного дня. В завершении выпуска сообщение о ДТП от Валентина Юсина.
2: Всем привет. Я унул на сторону Риги, напротив поворота на Пакенсенс. В первой полосе авария. Будьте осторожны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
7: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пеха, и мы продолжаем наш эфир. Знаете, есть известный стереотип. Женщины – существа более чуткие, внимательные к деталям и, скажем так, эмоционально-интеллектуальные. Мужчины – грубоватые, прямолинейные. Обычно это всплывает в разговорах об отношениях, о детях, о работе. А что, если этот стереотип подтверждается птицами? Да-да, вы не ослышались. Международная группа биологов провела любопытнейший эксперимент в 5 европейских странах. Они изучали, как городские птицы реагируют на приближение людей. И выяснили неожиданную вещь. Пернатые боятся женщин больше, чем мужчин. Дистанция вспугивания – то самое расстояние, на которое птица подпускает человека перед тем, как улететь, оказалось меньше для мужчин, в среднем на целый метр. То есть воробьи, синицы, голуби позволяют подойти к ним ближе, если этот человек – мужчина. Почему так происходит, что это значит для нас с вами, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: При приближении женщин городские птицы решают отдалиться на безопасное расстояние раньше, чем при приближении мужчин. К такому выводу пришла международная группа биологов. Результаты их исследования опубликованы в журнале People and Nature, PN. В ходе работы ученые изучали так называемую дистанцию вспугивания – расстояние, которое птица считает достаточным для отдаления при приближении человека. Эксперимент проводился в 5 европейских странах – Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. В нем участвовали мужчины и женщины одинакового роста, одетые схожим образом. Им предлагалось медленно двигаться по прямой линии в сторону птиц в городских парках и зеленых зонах. Анализ показал, что во всех случаях птицы раньше реагировали на приближение женщин. В среднем пернатые позволяли мужчинам подойти примерно на 1 метр ближе, прежде чем улететь. Эта закономерность оказалась устойчивой и проявлялась у всех 37 изученных видов. Всего ученые провели 2701 измерение. Причины такого поведения пока остаются неясными. Исследователи предполагают, что роль могут играть различия в запахах, особенностях движений или других поведенческих сигналах, которые птицы способны улавливать. Однако эти объяснения требуют дополнительной проверки. Авторы подчеркивают, что полученные данные важны для понимания взаимодействия дикой природы с человеком в городской среде.
1: А вот тебе бабушка и Юрий в день. Оказывается, не все боятся сильной половины человечества. Ирония здесь, конечно, многогранна. Мы привыкли думать, что мужчины – охотники, и звери должны бояться именно их. А тут мелкие птицы предпочитают держаться подальше именно от женщин. Может быть, они что-то знают о их природе? Если серьезно, то причины могут быть самыми разными. Ученые предполагают, что дело в запахах. Женская косметика, парфюм, кремы – это все химический коктейль, который может настораживать живот. Или в особенности движений. Походка, жестикуляция. Возможно, в среднем женщины двигаются более порывисто, а может, наоборот, более плавно. А может быть, частота шагов. А может, птицы просто чувствуют нашу внутреннюю энергию, кто эмоциональнее, тот, кто спокойнее. В общем, тут ученым еще предстоит разбираться. Забавно, что это исследование перекликается с другими наблюдениями за городскими животными. Например, давно замечено, что белки в парках чаще подходят к мужчинам, особенно если те сидят с книгой или просто смотрят в сторону. А вот к детям, которые бегают, кричат, они, наоборот, близко себя не подпускают. То есть животные прекрасно считывают наши поведенческие паттерны. Ну и что же нам, простым жителям Риги, из этого вынести? Во-первых, если вы женщина и вы хотите покормить голубей у Домского собора, делайте это осторожно, не делая резких движений. Во-вторых, это исследование еще один повод вспомнить, что мы живем не одни. Город – это экосистема, где и люди, и птицы, и белки вынуждены подстраиваться друг под друга. Ну а в-третьих, мужчины, радуйтесь. Официально доказано, что вы менее пугаете пернатых. Надеюсь, это не единственное наше с вами преимущество. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Наблюдайте за природой, она удивительна. Всем хорошего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов, на побережье прохладнее от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом в западном ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
2: 3. augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Это радиомелодия, у микрофона Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Вот знаете, человечество веками ищет эликсир молодости. Одни втирают кремы с золотом, другие пьют соки из сельдерея по утрам, третьи ложатся в криокамеры. А ответ, возможно, скрыт в японской чайной церемонии. В маленькой пиале ярко-зеленого, чуть горьковатого напитка. Речь о матче, той самой заварной зеленой муке, которую бариста взбивают бамбуковым веничком в модных кофейнях. Диетолог Вэл Уорнер утверждает, матча – настоящий супергерой против окислительного стресса. А он, напомним, главный враг наших клеток, виновник морщин, хронических болезней. Оказывается, в матче антиоксидантов больше, чем в обычном зеленом чае. Плюс пребиотики для кишечника, плюс убойная смесь кофеина с уникальной аминокислотой L-тианином, которая, в отличие от простого эспрессо, дарит не нервозную бодрость, а спокойную ясность ума. Как именно этот японский порошок борется со старением, все расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Диетолог Вэл Уорнер рассказала, какой напиток помогает бороться с окислительным стрессом, который ведет к старению клеток и хроническим заболеваниям. Главного врага старения она раскрыла в беседе с изданием Eating Well. По словам Уорнер, уменьшить окислительный стресс помогает матча. В этом напитке содержится множество антиоксидантов. Эпигалокатехин 3-галат, рутин, кверцетин и хлорофилл. Диетолог добавила, что в матче их больше, чем в зеленом чае. Кроме того, матча содержит пребиотические компоненты, питающие полезные микробы в кишечнике и таким образом стимулирующие здоровое пищеварение и иммунитет. Кроме того, в этом напитке много кофеина и L-тианина, небелковой аминокислоты, которая содержится в матче в относительно высоких концентрациях – 6,1 мг на литр. L-тианин работает вместе с кофеином, способствуя спокойствию и концентрации энергии, без ощущения нервозности, которое некоторые люди испытывают из-за кофе. Это поддерживает ясность ума, концентрацию внимания и когнитивные функции, заключила Уорнер.
3: Ирония, конечно, в том, что матча вовсе не новость. Буддийские монахи пили ее веками, чтобы медитировать и не засыпать. А мы, современные люди, открыли ее заново и теперь продаем как must-have для блогеров. Но наука, кажется, на стороне монахов. Экстракт молодости существует, и он зеленого цвета. Если серьезно, то здесь есть несколько важных нюансов. Во-первых, окислительный стресс – это действительно страшно, это ржавчина внутри нас. Ее вызывают стресс, недосып, жареная еда, сигареты. Матча, благодаря эпигаллокатехину, попробуйте это выговорить с похмелья, ржавчина эту тормозит. Во-вторых, L-тианин – это уникальное вещество, расслабляет, не вызывая сонливости. Вы спокойны, как удав, но при этом можете решать уравнение или писать отчет. Есть и обратная сторона. Матча – напиток дорогой. Хорошая матча стоит как полобеда. Пить ее литрами нельзя. В ней хоть и меньше кофеина, чем в кофе, но там особенный замедленного высвобождения. Передозировка может привести к тошноте. И, конечно, не забывайте, ни одна матча не спасет, если вы спите по 4 часа и едите бургеры. Если вам не нравится ее горьковатый вкус, есть альтернативы – обычный зеленый чай, темный шоколад, черника, орехи. Все они тоже богаты антиоксидантами. Просто в матче их концентрация максимальна. С вами Олег Пека и Радио Мелодия. Всем хорошего дня.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Радио «Мелодия», Олег Пекова, микрофона. Сегодня вторник, 5 мая 2026 года. День после праздничного настроения, когда реальность аккуратно напоминает, что пора возвращаться в ритм. Но без резких движений сегодня выигрывают те, кто действует с холодной головой. Давайте посмотрим, что у нас там выходит по знакам зодиака, коротко, точно и с легкой улыбкой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. Сегодня день, когда лучше не форсировать события. Если что-то не так пойдет, возможно, просто не то время. Попробуйте сменить подход, а не давить сильнее. Тельцы. Финансовая тема снова на повестке. Не обязательно большие решения. Иногда достаточно навести порядок в мелочах, чтобы стало спокойнее. Близнецы, сегодня стоит внимательно слушать, причем не только слова, но даже паузы. В разговоре может проскочить важная деталь, которую легко пропустить. Раки, хороший день для восстановления контактов. Кто-то может напомнить о себе, или вы сами решите написать первыми, и это окажется кстати. Львы, сегодня не лучший момент для демонстрации силы, зато отличный для стратегии. Иногда шаг назад дает больше, чем прямое движение вперед. Девы. День подойдет для точной работы. Все, что требует аккуратности и внимания, получится особенно хорошо. Главное – не распыляться. Весы. Может появиться желание все уладить сразу, но не стоит спешить. Иногда ситуация должна немного созреть, чтобы решение стало очевидным. Скорпионы. Интуиция работает, но есть риск увидеть больше, чем есть на самом деле. Проверяйте факты. Это сэкономит силы. Стрельцы. Хочется движения и новизны. И это возможно, но в небольшом формате. Сегодня лучше сделать маленький шаг, чем ждать большого прорыва. Козероги. Рабочий день может потребовать больше усилий, чем ожидалось, но результат того стоит. Главное не брать на себя чужие задачи. Водолеи. Неожиданная идея может прийти в самый обычный момент. Не игнорируйте ее, запишите. В ней есть потенциал. Рыбы. День про внутренний комфорт. Если что-то вызывает напряжение, не игнорируйте ситуацию. Иногда достаточно немного скорректировать планы. Ну, вот такой сегодня получился вторник, не самый громкий, но полезный. День, когда небольшие решения формируют общий результат. Оставайтесь с Радио «Мелодия», входим в рабочий ритм спокойно, но уверенно.
0: Утро на Радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиа-группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Один из участников акции «Пилотов» в пятницу получит приз от нашего спонсора компании «Goodyear» — набор омывателей и красивую маечку с лого микс-медиа-группы в придачу. И это хорошо. Мы же въезжаем в новый по погоде солнечный день, вторник, 5 мая на календаре и в разгаре утренний час пик в латвийской столице. В общем и целом в плане трафика ничего не меняется. На дорогах максимум транспорта с 8.30 до 9.15. В данный момент магистрали улицы загружены на 74%. 7 баллов в среднем по городу. Есть крупные пробки на Густава Земгалагатва перед Брейбас со стороны восточной магистрали, в районе перекрестка Гранита и Круспилс в сторону моста Славу, на Даугавгривас, на участке Лелрбас-Каунцема и далее Вантовый мост, а также на Карля Ульмане-Гатве в первую очередь в направлении центра и на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7. Сегодня также видим приличную 20-минутную пробочку на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. И на этом пока остановимся, а продолжим через час, когда выйдет следующий выпуск «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь внимательными и всем удачного дня. В завершении выпуска сообщение от Виктора.

0: хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп – лето, которое дети запоминают надолго.
1: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
2: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
3: Кеджери. Одно из традиционных английских блюд – кеджери – носит двойное кулинарное гражданство – британское и индийское. Дело в том, что по одной из версий происхождения этого блюда, оно было привезено на Туманный Альбион из Индии британскими колонистами, которые по достоинству оценили индийскую кухню. По другой легенде, путь к кеджери был несколько сложнее. В Индию его рецепт попал из Шотландии, а потом в несколько измененном варианте вернулся в Англию все с теми же колонистами. Кеджери представляет собой рис, в котором перемешиваются рыба, вареные яйца, масло и всевозможные приправы. Для приготовления этого блюда чаще всего используется семга, лосось или треска горячего копчения. В Англии принято есть кеджери по утрам. Эта традиция сложилась из-за того, что для приготовления блюда обычно использовались оставшиеся с вечера продукты. Так что и в наши дни многие британские семьи считают кеджери идеальным вариантом превратить вчерашние остатки во вкусный и питательный завтрак.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюзы предлагают повысить минимальную зарплату до 835 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год. В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочине на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми. Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Групп.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие слушатели, с вами Олег Пека и Радио Мелодия. Сегодня у нас вторник, 5 мая, начинается рабочая неделя со вторника, новый день и новые возможности. Кто-то уже в пути на работу, а кто-то только просыпается под звуки будильника, ну а я предлагаю начать этот день с экскурса в историю. 5 мая – день, который подарил нам открытие Ямайки, смерть Наполеона, первую железную дорогу в Европе и легендарные духи «Шанель номер 5». Звучит как идеальный микс истории, культуры и технологий. Поехали разбираться.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с географических открытий. 1494 год. Христофор Колумб приплыл к Ямайке. Искал он, конечно, путь в Индию, но нашел Америку. И вот в ходе странствий наткнулся на остров, который местные жители назвали Хамайка – земля родников. Ну а сейчас это Ямайка – райский остров с белоснежными пляжами, регги и ромом. И еще одно событие, уже трагическое, но знаковое. 1821 год. Смерть Наполеона на острове Святой Елены. Человек, завоевавший почти всю Европу, император Франции, гений военной стратегии, умер в ссылке на далеком острове в Атлантическом океане. Было ему всего 51 год. Наполеон ушел, но его наследие, кодекс Наполеона, реформы, влияние на европейскую историю живет до сих пор. 1836 принес Европе технологический прорыв. В Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога, связавшая города Мехелен и Брюссель. Всего 20 километров, но это было начало новой транспортной революции. И скоро железные дороги покроют всю Европу, изменив экономику, торговлю и жизнь людей. А вот 1891 – события культурные. В Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall, сейчас известный как Карнеги Холл. И знаете, кто был дирижером первого концерта на его открытии? Петр Ильич Чайковский. Да-да, музыка действительно не знает границ. В 1921 во Франции впервые представлены духи «Шанель номер 5». Коко Шанель создала аромат, который стал легендой. Первые духи, в названии которых была цифра, а не поэтичное имя. Минималистичные, элегантные, революционные. Один из самых продаваемых ароматов в мире. 105 лет спустя. Ну и, наконец, событие недавнее, но уже историческое, 2025 год, ровно год назад, конец работы Skype. Программа, которая когда-то революционизировала общение, позволив звонить бесплатно через интернет, ушла в прошлое. Ее заменили Zoom, Teams и другие сервисы. Ну а теперь к именинникам. 1811 Джон Дрейпер, американский философ, историк, химик и фотограф. И он первым сделал фотографию Луны. Представьте, в те времена, когда фотография только зарождалась, он сфотографировал спутник Земли. 1846 родился Генрик Сенкевич, польский писатель, нобелевский лауреат, Кама Гридеши, крестоносцы, монументальные исторические романы, которые читают поколения. 1944 родился Джон Рис Дэвис, британский актер. Ну, помните Гимли из «Властелина колец» или Салаха из «Индианы Джонса» — это все он. 1981 родился Крейг Дэвид, британский поп-певец «Seven Days», «Fill Me In», хиты начала 2000-х. 1983 родился Генри Кавилл, британский актер, который сыграл Супермена, Геральта из «Ривии», Шерлока Холмса. Ну а сейчас снимается в фильме, где сыграет легендарного горца. И, наконец, 1988 Адель. Английская певица с голосом, от которого мурашки по коже. 15 премий Грэмми, современная легенда. Вот такой сегодня день, и я хочу пожелать вам создавать то, что переживет время. Пусть это будут не обязательно духи или концертный зал. Может, просто доброе дело, теплое слово, искренняя улыбка, но пусть это останется в памяти людей.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: С вами радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Есть такая расхожая фраза: «В здоровом теле здоровый дух», «Ходим в спортзал, качаем мышцы, бегаем по утрам, заботимся о теле». А что же с мозгом? Как его качать? Принимать витамины? Разгадывать кроссворды? А может, есть способ проще, дешевле и эффективнее? Да, есть. Этот способ многие из нас почему-то считают тяжелой обязанностью, а не тренажером для ума. Речь идет об изучении иностранных языков. Нет, не для сдачи экзаменов или поездок за границу, а для того, чтобы отсрочить старость. Буквально. Невролог Галина Чудинская утверждает, каждый раз, когда мы переключаемся с родного на иностранный, наш мозг делает сложнейшие упражнения. Результат этого – отсрочка деменции и болезни Альцгеймера на 4-5 лет. Как именно работают эти нейронные качки и почему двухязычные люди дольше остаются в ясном уме, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Изучение иностранных языков – один из самых доступных способов позаботиться о здоровье мозга. Врач объяснила, что мозг человека пластичен. Под действием нагрузки он меняется физически, как мышцы в спортзале. Когда мы учим новый язык, в зонах, отвечающих за речь, память и внимание, формируются новые нейронные связи, а между полушариями активнее работает мозг, мозолистое тело, уточнила специалистка. По словам Чудинской, каждый раз, когда человек переключается с родного языка на иностранный, его мозг делает сложные упражнения. Он одновременно удерживает два набора слов и звуков, две разные грамматики, а также подавляет один язык и активирует второй. Невролог заверила, что это со временем улучшает способность концентрироваться, решать проблемы и фильтровать информационный шум. Как отметила врач, многочисленные международные исследования показали, что люди, свободно владеющие как минимум двумя языками, в среднем сталкиваются с проявлениями деменции и болезнью Альцгеймера на 4-5 лет позже, чем те, кто знает только один язык.
1: 4-5 лет полноценной сознательной жизни без старческого маразма. Знаете, это подороже любого абонемента в самый модный фитнес-клуб. Ирония в том, что мы готовы платить буквально 1000 евро за БАДы и волшебные таблетки для памяти, но при этом ленимся открыть бесплатное приложение для изучения иностранных слов. Потому что это сложно. А для мозга это и есть лучшая нагрузка. Сложно, но полезно. Мозг тот же бицепс, без нагрузки он усыхает. Переключение между языками – это не просто запоминание слов. Это глубокая когнитивная работа. Мозг удерживает две грамматики, два набора звуков. И главное, постоянно подавляет один язык, чтобы активировать другой. Это как жонглировать двумя мячами, а потом внезапно добавить третий. Что это значит для нас? Во-первых, никогда не поздно. Мозгу все равно, 20 вам или 60, начинайте учить любой язык. Хоть эсперанто, хоть глинконский. Главное – процесс. Во-вторых, не надо стремиться к идеальному произношению. Достаточно уровня, когда вы сможете смотреть сериалы без субтитров или читать новости. И в-третьих, забудьте про «мне не дано». Дано всем, просто кому-то легче, кому-то труднее. Процесс идет в любом случае. С вами радио «Мелодия». Учите языки – это дешевле, чем лечить деменцию.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом запахе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Это Радио Мелодия, микрофон Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Знаете, есть такое популярное объяснение плохого поведения. Это все из-за родителей. Человек вырос эгоистом, манипулятором, думает только о себе, значит, его либо перехвалили в детстве, ну, либо наоборот, недолюбили. Мы привыкли искать причины в семье, в воспитании, в ошибках мам и пап. Особенно, когда речь заходит о нарциссизме, этой якобы болезни века, которой клеймят каждого второго инфлюенсера или политика. А что, если все совсем не так? Что, если родители здесь вообще ни при чем? Новое исследование, о котором сейчас расскажет Виталий Дубский, переворачивает логику с ног на голову. Ученые из Германии заглянули в генетический код и утверждают, склонность к нарциссизму передается по наследству. Примерно наполовину. Остальное не мамины с папой ошибки, а совершенно другие факторы. Как именно, при чем тут однояйцевые близнецы, слушаем.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Команда психологов под руководством Мити Бака из Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере выявила, что склонность к нарциссизму частично обусловлена генетикой. В ходе работы ученые изучили данные 6715 человек, включая однояйцевых и разнояйцевых близнецов, а также их родственников и партнеров. Выяснилось, что однояйцевые близнецы, обладающие практически идентичным набором генов, значительно чаще демонстрируют схожий уровень нарциссизма, чем разнояйцевые. Это стало ключевым аргументом в пользу наследственной природы этой черты. Оставшиеся около 50% различий объясняются влиянием индивидуального опыта, который не связан напрямую с семейным воспитанием. Исследование показывает, что распространенные представления о том, что нарциссизм формируется из-за гиперопеки или, напротив, недостатка внимания со стороны родителей, не находят подтверждения. Гораздо большее значение, по мнению ученых, имеют факторы вне семьи, такие как положение в обществе, отношения со сверстниками, профессиональная среда и жизненные события. Кроме того, исследователи зафиксировали эффект так называемого ассертативного выбора партнера. Люди с выраженными нарциссическими чертами чаще вступают в отношения с похожими на себя. Это, в свою очередь, может усиливать передачу соответствующих предрасположенностей следующим поколениям.
3: Ну что ж, держитесь, любители теории о токсичных родителях. Исследование 6500 человек, включая близнецов, показывает, что если у нас и у вас, или у вашего брата-близнеца одинаковые гены, то и уровень нарциссизма будет почти одинаковым, даже если вы росли в разных семьях. Мы любим обвинять во всем воспитание, оказывается, виновата биология. Если серьезно, эта новость снимает колоссальный груз вины со многих родителей. Гиперопека, недостаток любви – все это, оказывается, не имеет решающего значения. Гораздо сильнее на развитие вот этих нарциссических черт влияет среда вне дома. Школа, друзья, работа, положение в обществе. То есть, если ваш ребенок вырос эгоцентриком, возможно, дело не в том, как вы его целовали, а в том, как его воспринимали одноклассники, а может быть и его начальник. Нарциссизм ведь это не всегда зло. Умеренная его форма помогает добиться успеха, не бояться критики, брать ответственность. Проблемы начинаются там, где генетическая предрасположенность накладывается на токсичную среду. В общем, гены генами, но 50% все-таки остается за вашим личным выбором. С вами Олег Пека и Радио Мелодия. Любите себя, но не забывайте о других.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. С вами на связи Олег Пек. Вы слушаете радио «Мелодия». И вот знаете, есть такие концерты, которые запоминаются песнями. Есть, ну, которые запоминаются танцами. А вот концерт Шакиры в Рио-де-Жанейро запомнился 2-миллионным скандированием в адрес ее бывшего мужа. В начале мая на пляже Копакабана собралось рекордные 2 миллиона человек. Даже больше по оценкам, значит, тех, кто вот собрался на этом пляже. Стартовал тур Шакиры «Женщины больше не плачут». И вот Шакира исполнила хиты, в том числе песню, посвященную разрыву с футболистом Жераром Пике. Затем Шакира сказала: «В Бразилии более 20 миллионов матерей остались одинокими, брошенными. Женщины умеют все. И я одна из таких женщин». И вот тут 2-миллионная толпа грянула: «Да пошел ты, Пике!» Это был коллективный посыл бывшему мужу Шакиры. Ну, а Шакира, естественно, улыбнулась, ведь ее альбом так и назывался «Женщины больше не плачут». И она не плачет, зарабатывает миллионы и собирает стадионы. Давайте разбираться, почему публика так единодушна в своей ненависти к футболисту, как Шакира совмещает материнство и мировое турне, и почему ее называют главной женщиной, которая выжила.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Жерар Пике, экс-защитник Барселоны. Он и Шакира были вместе более 10 лет. Воспитывают двоих сыновей. Однако в 2022 году пара рассталась после того, как пресса сообщила об измене футболиста. И вот с тех пор Шакира выпустила несколько песен, в которых публично высказалась о бывшем. В одной из них она поет: «Ты променял Феррари на Твинго, ты променял Ролекс на Кассио». Ну и поклонники, конечно, поняли, что сравнение идет в пользу Шакиры, а не новой девушки Пике, 24-летней студентки Клары Чиа. Теперь, спустя 4 года после расставания, Пике остается главным злодеем для фанатов певицы. И когда Шакира произнесла со сцены слова поддержки матерям-одиночкам, толпа не могла не отреагировать. 2 миллиона человек скандировали оскорбления в адрес Пике. Было ли это спонтанно, или Шакира знала, что так будет, и спровоцировала толпу? В общем, певица это не комментирует. Но замечу, что толпу она не остановила. Ну, интересно, что сам Пике на концерте, понятное дело, не присутствовал. Он, наверное, сидит дома и уже проклинает тот день, когда расстался с женщиной, которая так вот собирает стадионы. После расставания Шакира заявила, что ей тяжело совмещать материнство и карьеру. Когда у тебя нет мужа, который мог бы остаться дома с детьми, приходится постоянно искать баланс. Я хочу быть вовлеченной мамой, и помимо этого мне нужно зарабатывать деньги. В общем, теперь она зарабатывает. Ее тур уже стал самым кассовым среди латиноамериканских исполнителей в истории, а линейка сувениров «Слезы Шакиры» продается теперь на каждом углу. В общем, дорогие мои слушатели, это история о том, как женщина превратила личную трагедию в мировое турне, и о том, как 2 миллиона человек могут заменить психотерапевта. Так что, если вы когда-нибудь встретите Жерара Пике, передайте ему привет от Шакиры. С вами Олег Пек, радио «Мелодия», ну и желаю вам силы воли, как у Шакиры, и чтобы ваши бывшие не заставляли толпу скандировать их имена.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: За минувший час сократились затруднения на рижских дорогах с 7 до 5 баллов. В четверку ждем в течение ближайшего времени. Пробки сократились, но остаются довольно существенные заторы. В частности, на Карля Ульманя-Гатве. И об этом рассказал Алексей Счастливчик.
2: И еще дорожная информация. Карля Ульманя-Гатве. Огромный затор в сторону центра. И, что не характерно для этого времени, также на Марубском мосту в сторону Юрмалы затор на Карля Ульманя-Гатве. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Затор в сторону Спицы перед Лепой сократился до нескольких минут. Однако еще минут 15, а то и более, можно оставить на Карля Ульманя в сторону центра. Далее обратим внимание на сводку госполиции. Посмотрим, как прошли минувшие выходные. С пятницы по понедельник включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 181 ДТП, то есть в среднем 45 за сутки. Что в дни, когда спешить особо некуда, конечно, многовато. Пострадали 23 человека, в том числе 6 велосипедистов, 1 самокатчик и 2 пешехода. Патрульные без дела не сидели, выписали аж 325 протоколов, в том числе 172 за превышение скорости, 5 за агрессивное вождение. Что касается любителей веселой жизни, то попались нетрезвыми за рулем 14 персонажей, из них в легкой степени 5. Они отделались административным наказанием, а 9 пошли по уголовной статье. Плюс к этому 5 из них нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а 4 вообще лишились машин в пользу государства. В завершении выпуска еще одна полезная инфо от Алексея Счастливчика. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
2: Улица Лачпишек. Пешеходный переход, который рядом с перекрестком Абранос. Перекопали правую полосу, поэтому сужение стоит знак. Всем удачи на дорогах.
0: Мегаполисы мира. На радио Мелодия. Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров.

0: национальных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент выступил с речью на военном параде. Далее об этом и других событиях более подробно. Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас каждый день, он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ринкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это ни было трудно. В оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ринкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент. В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси. Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
5: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом запахе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Good year.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на радио «Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: L.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюзы предлагают повысить минимальную зарплату до 835 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год. В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочине на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся и электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми. Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maksima.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Известные оперные театры мира часто славятся не только красивыми постановками, но и различными рекордами. Один из самых ярких рекордов, зафиксированных в книге Гиннесса, хранит Венская государственная опера. Ее зал слышал аплодисменты, которые длились ни много ни мало 70 минут. Прозвучали они для Пласида Доминго 30 июля 1991 года после великолепного исполнения главной партии в постановке «Отелло». В благодарность за продолжительную овацию Доминго более 100 раз выходил на сцену на поклоны. Таким образом, испанский тенор побил рекорд своего итальянского коллеги Лучано Паваротти. Тот удостоился аплодисментов продолжительностью в 67 минут после своего выступления в 68 году в комической опере Доницетти «Любовный напиток» в Берлине. Занавес тогда поднимали 165 раз. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, при слабом запахе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на радио «Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начались военные учения. Далее об этом и других событиях более подробно. Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей, операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела-2026» примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад «Замиссардзе», а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования и обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селе, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кеджери. Одно из традиционных английских блюд – кеджери – носит двойное кулинарное гражданство – британское и индийское. Дело в том, что по одной из версий происхождения этого блюда, оно было привезено на Туманный Альбион из Индии британскими колонистами, которые по достоинству оценили индийскую кухню. По другой легенде, путь к кеджери был несколько сложнее. В Индию его рецепт попал из Шотландии, а потом в несколько измененном варианте вернулся в Англию все с теми же колонистами. Кеджери представляет собой рис, в котором перемешиваются рыба, вареные яйца, масло и всевозможные приправы. Для приготовления этого блюда чаще всего используется семга, лосось или треска горячего копчения. В Англии принято есть кеджери по утрам. Эта традиция сложилась из-за того, что для приготовления блюда обычно использовались оставшиеся с вечера продукты. Так что и в наши дни многие британские семьи считают кеджери идеальным вариантом превратить вчерашние остатки во вкусный и питательный завтрак.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: История песни «Mommy Blue» началась в Париже. Нет, не в кабаре, не в звукозаписывающей студии и даже не за пианино. Все было куда прозаичнее. Автомобильная пробка. В ней и застрял французский композитор Юбер Жиро. В ожидании движения вдруг родилась мелодия. Пронзительная, тягучая, будто полная тоски по тем, кого больше нет. Так родилась «Mommy Blue», песня, которую можно перевести как «Мама, я грущу». Сюжет простой и страшно трогательный. Герой покинул отчий дом в юности, не сказав матери ни слова. А когда вернулся, было уже поздно. Дом пуст и извиниться не перед кем. Первой записала песню на итальянском языке молодая певица Ивана Спанья. Ритмичные аккорды, гитары, голос свежий, хрупкий. Но настоящая судьба песни началась в Испании. Французский продюсер Ален Мийо купил права и отдал ее своей группе «Pop Tops». Запись сделали в Лондоне, а текст на английском написал сам вокалист Фил Трим. Так в названии появилась вторая «М».

Почти одновременно песню исполнили еще два исполнителя. Джоэл Дейт с блюзовой, почти неистовой подачей и Николетта с дрожащим, ранимым голосом. Версия Николетты звучала на родном французском, и композитор считал именно ее самой точной.

Но публике больше пришлась по душе англоязычная интерпретация. Она взлетела в чартах Франции, Бельгии, Германии и даже США. А дальше Европа запела. На испанском, немецком, финском, японском, даже греческом. Песня была повсюду. В хит-парадах, на улицах, по радио. В СССР ее подхватили и Горовец, и Магомаев, и веселые ребята. Кто-то пел «Где же ты, мама?», кто-то «Грустная мама». Даже Поль Мориа сделал инструментальную версию, и она тоже стала любимой. 70 с лишним исполнителей, десятки языков, миллионы слушателей. А началось все в парижской пробке.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начались военные учения. Далее об этом и других событиях более подробно. Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела» 2026 и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих.

Во время учений «Хрустальная стрела» 2026 военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады. Отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела» 2026 примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированных пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учения по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Дайвинг. Желание освоить подводный мир у человека было всегда. С незапамятных времен люди ныряли под воду в поисках пищи или с целью добычи, например, жемчуга. Однако, пока не был изобретен способ дышать под водой, каждое такое погружение было очень недолгим и весьма опасным. Революция в истории дайвинга произошла в 1943 году, когда океанограф Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян создали первый в мире акваланг. 3 года спустя было налажено промышленное производство аквалангов, и это стало началом эпохи массового освоения человеком подводного мира. Сегодня дайвинг – одно из популярных туристических развлечений даже не на самых дорогих курортах. Впрочем, если относиться к делу серьезно, то такое хобби будет обходиться ежегодно в десятки тысяч долларов. Как говорят знающие люди, любой дайвинг начинается с шопинга. Самое доступное из всего процесса – это инструктаж и получение сертификата ныряльщика, а вот покупка и дальнейшее обслуживание оборудования влетит в копеечку. Ведь помимо маски, ласт и трубки, серьезному дайверу понадобится еще гидрокостюм, грузовой пояс, дыхательный аппарат, подводные часы, глубиномер и многое другое. К тому же затрат потребует транспортировка себя и дайверского снаряжения к морю. Причем не к любому, а туда, где есть на что посмотреть. Среди самых красивых локаций – Большой барьерный риф в Австралии, залив Кимбе на Папуа-Новой Гвинее и национальный парк Рас-Мохаммед в Египте. Самые знаменитые любители дайвинга – британский принц Уильям и его супруга Кэтрин, режиссер Джеймс Кэмерон, актеры Том Круз, Мэттью МакКонахи и Сандра Буллок, а также гольфист Тайгер Вудс. Дайвинг – удовольствие не из дешевых. Впрочем, любители этого вида спорта говорят, что за деньги – это водолазы, а дайверы – это по любви.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Izved būgružus pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В первом квартале клиенты латвийских финансовых учреждений были обмануты более чем на 4 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества

0: на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов четырех крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 220 тысяч евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 031 тысячи евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%. Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя. Так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Рукс призвал людей помнить о том, в какое время мы живем. И напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пека. Конечно, мне помогает наш звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и вот вы знаете, есть орехи, которые мы едим просто так. Есть те, которые диетологи называют суперфудом. Специалисты по питанию составили рейтинг 5 самых полезных орехов. Ну и кто же там у нас на первом месте? Грецкие орехи лидируют по содержанию омега-3 жирных кислот, которые снижают воспаление и поддерживают мозг. То есть, если вы хотите быть умным и здоровым, ешьте грецкие орехи. Кстати, форма грецкого ореха ведь тоже напоминает мозг. Может, это не случайно? Сейчас разберемся, почему фисташки полезны для глаз, миндаль для сердца, а бразильский орех для щитовидной железы. И сколько штук можно съесть, чтобы не поправиться?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, грецкие орехи. Диетолог Уитни Стюарт говорит: они единственные орехи со значительным источником алла-омега-3. Это снижает воспаление, поддерживает когнитивные функции. А коллега, значит, Маккензи Берджес добавляет: их полезно есть на ночь. Недавнее исследование показало, что грецкие орехи улучшают качество сна. Так что, если вы страдаете бессонницей, съешьте горсть орехов, а не снотворное. На втором месте у нас фисташки. Эми Гудсон, диетолог из Далласа, называет их самыми сбалансированными по составу. В фисташках много калия, антиоксидантов, лютеина и зеаксантина для глаз. Плюс они в скорлупе, чтобы съесть много, придется потрудиться. Естественная борьба с перееданием. В общем, очень умно придумала природа. На третьем месте у нас миндаль. Уитни и Стюарт советуют его для контроля сахара в крови. Клетчатка, магний, полезные жиры – все это замедляет усвоение глюкозы. Эми Гудсон добавляет: миндаль богат витамином Е, антиоксидантом, который поддерживает кожу и иммунитет. Говорят, Клеопатра знала толк в миндале, и не только в нем. Четвертое место среди орехов – бразильский орех. Он не так популярен, но чрезвычайно полезен. Всего один орех в день обеспечивает вашу суточную норму селена. А селен – это щитовидная железа, иммунитет и антиоксидантная защита. Но не переборщите, в больших дозах селен токсичен. Так что нельзя его есть горстями, даже если очень вкусно. На пятом месте кешью. Они богаты магнием и цинком. А это иммунитет, кости, энергетический обмен, плюс мононенасыщенные жиры, как в оливковом масле. Исследования показывают, что кешью могут снижать давление и поддерживать сердечно-сосудистую систему. В общем, дорогие мои друзья, орехи полезны, но помните, они калорийны. Горсть – это примерно 30 граммов, около 200 калорий, так что не увлекайтесь. Если вы съедите пачку кешью за один вечер, талия вам скажет спасибо, но не сразу. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Всем желаю здоровых перекусов и чтобы ваши орехи были всегда свежими и полезными.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: С вами радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Есть такая расхожая фраза: «В здоровом теле здоровый дух», «Ходим в спортзал, качаем мышцы, бегаем по утрам, заботимся о теле». А что же с мозгом? Как его качать? Принимать витамины? Разгадывать кроссворды? А может, есть способ проще, дешевле и эффективнее? Да, есть. Этот способ многие из нас почему-то считают тяжелой обязанностью, а не тренажером для ума. Речь идет об изучении иностранных языков. Нет, не для сдачи экзаменов или поездок за границу, а для того, чтобы отсрочить старость. Буквально. Невролог Галина Чудинская утверждает, каждый раз, когда мы переключаемся с родного на иностранный, наш мозг делает сложнейшие упражнения. Результат этого – отсрочка деменции и болезни Альцгеймера на 4-5 лет. Как именно работают эти нейронные качки и почему двухязычные люди дольше остаются в ясном уме, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Изучение иностранных языков – один из самых доступных способов позаботиться о здоровье мозга. Врач объяснила, что мозг человека пластичен. Под действием нагрузки он меняется физически, как мышцы в спортзале. Когда мы учим новый язык, в зонах, отвечающих за речь, память и внимание, формируются новые нейронные связи, а между полушариями активнее работает мозг, мозолистое тело, уточнила специалистка. По словам Чудинской, каждый раз, когда человек переключается с родного языка на иностранный, его мозг делает сложные упражнения. Он одновременно удерживает два набора слов и звуков, две разные грамматики, а также подавляет один язык и активирует второй. Невролог заверила, что это со временем улучшает способность концентрироваться, решать проблемы и фильтровать информационный шум. Как отметила врач, многочисленные международные исследования показали, что люди, свободно владеющие как минимум двумя языками, в среднем сталкиваются с проявлениями деменции и болезнью Альцгеймера на 4-5 лет позже, чем те, кто знает только один язык.
1: 4-5 лет полноценной сознательной жизни без старческого маразма. Знаете, это подороже любого абонемента в самый модный фитнес-клуб. Ирония в том, что мы готовы платить буквально 1000 евро за БАДы и волшебные таблетки для памяти, но при этом ленимся открыть бесплатное приложение для изучения иностранных слов. Потому что это сложно. А для мозга это и есть лучшая нагрузка. Сложно, но полезно. Мозг тот же бицепс, без нагрузки он усыхает. Переключение между языками – это не просто запоминание слов. Это глубокая когнитивная работа. Мозг удерживает две грамматики, два набора звуков. И главное, постоянно подавляет один язык, чтобы активировать другой. Это как жонглировать двумя мячами, а потом внезапно добавить третий. Что это значит для нас? Во-первых, никогда не поздно. Мозгу все равно, 20 вам или 60, начинайте учить любой язык. Хоть эсперанто, хоть глинконский. Главное – процесс. Во-вторых, не надо стремиться к идеальному произношению. Достаточно уровня, когда вы сможете смотреть сериалы без субтитров или читать новости. И в-третьих, забудьте про «мне не дано». Дано всем, просто кому-то легче, кому-то труднее. Процесс идет в любом случае. С вами радио «Мелодия». Учите языки – это дешевле, чем лечить деменцию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8 ТВ.
6: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
7: Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Это Радио Мелодия, у микрофона Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Вот знаете, человечество веками ищет эликсир молодости. Одни втирают кремы с золотом, другие пьют соки из сельдерея по утрам, третьи ложатся в криокамеры. А ответ, возможно, скрыт в японской чайной церемонии. В маленькой пиале ярко-зеленого, чуть горьковатого напитка. Речь о матче, той самой заварной зеленой муке, которую бариста взбивают бамбуковым веничком в модных кофейнях. Диетолог Вэл Уорнер утверждает, матча – настоящий супергерой против окислительного стресса. А он, напомним, главный враг наших клеток, виновник морщин, хронических болезней. Оказывается, в матче антиоксидантов больше, чем в обычном зеленом чае. Плюс пребиотики для кишечника, плюс убойная смесь кофеина с уникальной аминокислотой L-тианином, которая, в отличие от простого эспрессо, дарит не нервозную бодрость, а спокойную ясность ума. Как именно этот японский порошок борется со старением, все расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
7: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
9: Диетолог Вэл Уорнер рассказала, какой напиток помогает бороться с окислительным стрессом, который ведет к старению клеток и хроническим заболеваниям. Главного врага старения она раскрыла в беседе с изданием Eating Well. По словам Уорнер, уменьшить окислительный стресс помогает матча. В этом напитке содержится множество антиоксидантов. Эпигалокатехин 3-галат, рутин, кверцетин и хлорофилл. Диетолог добавила, что в матче их больше, чем в зеленом чае. Кроме того, матча содержит пребиотические компоненты, питающие полезные микробы в кишечнике и таким образом стимулирующие здоровое пищеварение и иммунитет. Кроме того, в этом напитке много кофеина и L-тианина, небелковой аминокислоты, которая содержится в матче в относительно высоких концентрациях – 6,1 мг на литр. L-тианин работает вместе с кофеином, способствуя спокойствию и концентрации энергии, без ощущения нервозности, которое некоторые люди испытывают из-за кофе. Это поддерживает ясность ума, концентрацию внимания и когнитивные функции, заключила Уорнер.
8: Ирония, конечно, в том, что матча вовсе не новость. Буддийские монахи пили ее веками, чтобы медитировать и не засыпать. А мы, современные люди, открыли ее заново и теперь продаем как must-have для блогеров. Но наука, кажется, на стороне монахов. Экстракт молодости существует, и он зеленого цвета. Если серьезно, то здесь есть несколько важных нюансов. Во-первых, окислительный стресс – это действительно страшно, это ржавчина внутри нас. Ее вызывают стресс, недосып, жареная еда, сигареты. Матча благодаря эпигаллокатехину, попробуйте это выговорить с похмелья, ржавчина эту тормозит. Во-вторых, L-тианин – это уникальное вещество, расслабляет, не вызывая сонливости. Вы спокойны, как удав, но при этом можете решать уравнение или писать отчет. Есть и обратная сторона. Матча – напиток дорогой. Хорошая матча стоит как полобеда. Пить ее литрами нельзя. В ней хоть и меньше кофеина, чем в кофе, но там особенный замедленного высвобождения. Передозировка может привести к тошноте. И, конечно, не забывайте, ни одна матча не спасет, если вы спите по 4 часа и едите бургеры. Если вам не нравится ее горьковатый вкус, есть альтернативы. Обычный зеленый чай, темный шоколад, черника, орехи. Все они тоже богаты антиоксидантами. Просто в матче их концентрация максимальна. С вами Олег Пека и Радио Мелодия. Всем хорошего дня.
7: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. Вы знаете, есть студенты, которые экономят на еде. А есть студенты, которые могут пообедать всего за 1 евро. Во Франции уже с этого понедельника, с 4 мая, все студенты, независимо от доходов, получили право питаться в университетских столовых за 1 евро. Раньше такая льгота была только у получателей стипендии и нуждающихся. А вот теперь у всех. За полный обед основное блюдо плюс 2 дополнительных – это закуска, сыр, десерт, фрукты. Добавки за отдельную плату, но все остальное, вот основное – это 1 евро. Правительство выделило 50 миллионов евро на поддержку этой схемы. КРУС – это управление студенческих кампусов – нанимает теперь 200 дополнительных сотрудников, потому что желающих поесть за 1 евро, очевидно, будет много. В общем, давайте разбираться, как работает эта система, почему французы решили потратить миллионы на студенческие обеды и что общего между дешевой едой и успеваемостью.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с того, как это работает. Студент предъявляет студенческий билет, заходит в приложение «Изли» и платит 1 евро. За эти деньги он получает полноценный обед. В некоторых столовых есть даже такое же предложение для ужина. Идея в том, чтобы ни один студент не оставался голодным. Премьер-министр Себастьян Локреню объявил о реформе еще в январе. И вот спустя 4 месяца она заработала. Студенческие организации, которые давно требовали распространения льготы на всех, буквально ликуют. Критики говорят, что бюджет, дескать, не резиновый, деньги можно было бы потратить на другие нужды, ну, как говорят обычно всегда, но правительство настояло на своем. Официальная статистика. В 2025 году в столовых КРОУС было подано более 44 миллионов обедов. Это на 1,5% больше, чем в прошлом 2024 году. Половина из них воспользовались студенты из уязвимых категорий, и вот теперь эта доля, очевидно, вырастет. Я, например, вспоминаю свои студенческие годы. Ну, тогда обед в столовой действительно стоил буквально копейки. Возможно, он не был таким вкусным, как домашний, конечно. Однако голодным все-таки я не ходил, потому что была возможность пообедать вот прямо при институте. Французские студенты теперь тоже смогут не выбирать между учебниками и едой, а это, знаете, вот дорогого стоит. Добавки, конечно, оплачиваются отдельно по решению совета директоров каждого КРУС. Так что если студент захочет еще добавку, то он доплатит, но базовый обед, который доступен каждому, это 1 евро. В общем, друзья мои, Франция показала нам пример заботы о студентах. Теперь очередь за другими странами. Может быть, когда-нибудь такой обед будет за евро доступен и у нас. Пока мы можем только завидовать французским студентам. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Всем желаю мудрого правительства и, конечно же, сытых студентов. Иногда тарелка супа важнее лекции.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, пока погода хорошая, и если начальник не против, с работы можно урезнуть чуть пораньше и отправиться по делам или на природу. Но уже завтра синоптики обещают, что погода испортится, и в Латвию придет циклон с осадками. Так что сейчас условия для движения практически идеальные, если не считать многочисленные места дорожных и ремонтных работ. К примеру, водитель такси Александр Рязанов прислал текстовое сообщение. На улице Сатаклас, если ехать со стороны Валмерас перед перекрестком Скурбада, полоса в сторону центра закрыта для движения, собирается пробка в направлении Лачплеша. Что ж, спасибо Александру за инфо. Отмечу очень высокую активность участников акции «Пилоты микс-медиагруппы». Днем пришло около 2 десятков сообщений на самые разные темы. Причем всем, кто прислал, наша благодарность. Напомню, автомонитор – это хорошо, ну а ситуация глазами очевидца еще лучше. Так что ждем новые репортажи и сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Если говорить об обстановке в целом, то загруженность дорог приближается к 6 баллам, более 40 заторов. Можно выделить Густава Земгалы-Гатва, где заторы с обеих сторон, а также Карля Ульманя перед Вени Базгатве в обоих направлениях. И притормаживает улица Круспилс, в первую очередь в направлении Гранита со стороны моста Славу. Будьте внимательны, выбирайте оптимальные маршруты для движения. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Алькала. Самая протяженная и одна из старейших улиц Мадрида, Алькала берет начало на площади Пуэрто-дель-Соль и ведет прямо в Арагон. Первоначально улица называлась «Оливковые рощи», так как пересекала заросли оливы. Однако разбойники, промышлявшие в тех лесах, доставляли огромное количество беспокойства властям. И тогда королева Изабелла I приказала вырубить все оливковые деревья. Так название улицы потеряло свою актуальность. Своим современным названием дорога обязана старинному городку Алькала-де-Энарес, находящемуся по пути в Арагон. Улице Алькала практически столько же лет, сколько самому Мадриду. Она росла и строилась вместе с городом, меняясь от эпохи к эпохе. Оттого сегодня отличается отсутствием четкого городского планирования. В общем, ее принято делить на две части. Первая, центральная, пролегает от центра до транспортного кольца М-30. Вторая часть, все, что за пределами кольца, уходит на северо-восток. В самом начале Алькала довольно узкая, как и многие другие центральные улочки. Но чем ближе к периферии, тем она шире. Впрочем, широкая периферийная часть Алькала ничем особенным не примечательна. Она застроена жилыми домами и коммерческой недвижимостью. Единственное, что вызывает там интерес, это, пожалуй, арена для корриды «Лас Вентас». Зато в центральной части длиннейшей улицы испанской столицы сосредоточены самые известные городские достопримечательности. Пуэрто-дель-Соль, Площадь Независимости, Институт Сервантеса, Ворота Алькала, Фонтан Сибелис и Парк Буэн-Ретиро.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В апреле средняя цена на топливо выросла на 8,7%. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и

0: социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. На море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем привет, с вами Олег Пек и Радио Мелодия. Ну, как проходит ваш вечер? Кто-то уже, наверное, дома, кто-то все еще в пути, размышляя о делах насущных. А у меня для вас есть новость, которая заставляет задуматься о цене богатства. Семья владельцев Samsung только что закончила платить налог на наследство. И знаете, какая сумма? 8 миллиардов долларов. Да-да, вы не ослышались, 8 миллиардов. Это рекорд в истории Южной Кореи. Устраивайтесь поудобнее. Будет рассказ о больших деньгах и еще больших налогах.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, контекст этой истории. В 2020-м умер Ли Гон Хи, глава Samsung, который управлял этой компанией с 80-х годов. На момент смерти он был богатейшим человеком Южной Кореи. Состояние его было 26 триллионов вон, ну, тогда это составляло 21 миллиард долларов. Сейчас из-за колебаний курса это чуть меньше 18 миллиардов, но суть не в этом. Суть в налогах. По южнокорейским законам налоги на столь значительное наследство составляют, внимание, 60%. 60, напомню. Представляете? Отец умирает, оставляет вам 21 миллиард долларов, а государство говорит: спасибо, мы возьмем 12,5, остальное ваше. Семья Ли – это нынешний глава компании. Ли Дже Йон и его мать Хон Ра Хи оплачивали этот налог в течение 5 лет. Шестью траншами. 12 триллионов вон или 8 миллиардов долларов. Каждый транш примерно 1 300 000 000 долларов. В общем, сумма, с которой большинство людей на планете не столкнется даже в фантазиях. И вот знаете, что пришлось сделать, чтобы заплатить этот налог как бы по пониженной ставке? Хон Ра Хи продала часть своей доли в Samsung. То есть богатейшая семья страны была вынуждена избавляться от активов, чтобы расплатиться с государством. Плюс они сделали пожертвование на 100 000 000 000 долларов в медицинские учреждения страны, передали в Национальный музей более 23 тысяч предметов искусства из семейной коллекции. Это все, чтобы снизить налоговую нагрузку. Вдумайтесь, они отдали 23 тысячи произведений искусства и пожертвовали там миллионы на медицину, чтобы уменьшить, немного уменьшить налог, который все равно составил 8 миллиардов долларов. Часто мы слышим про богатых, которые уходят от налогов, используют офшоры, хитрые схемы, армии юристов. А тут одно из богатейших семейств мира платит 60% наследства государству и не скрывается, не бежит в другую страну, не судится, а просто платит. Конечно, кто-то скажет: ну да, у них осталось еще 13 миллиардов, не бедствуют, правда? Да, действительно, но принцип-то какой? Государство забирает больше половины того, что ты заработал и оставил детям. Справедливо это? Правильно ли? С одной стороны, логика понятна. Южная Корея – это страна с высоким уровнем социального неравенства. Семейные конгломераты вроде Samsung, Hyundai, LG контролируют огромную часть экономики. И налог на наследство – это способ хотя бы частично перераспределить это богатство. 8 миллиардов, которые семья Ли заплатила государству, пойдут на образование, медицину, инфраструктуру, больницы, школы, дороги. Это помощь тем, кому повезло меньше, чем наследникам Samsung. Кроме этого, ведь никто не зарабатывает 20 миллиардов в одиночку. За Samsung стоят тысячи, даже, наверное, десятки тысяч инженеров, рабочих, менеджеров, инфраструктуру, которую построило государство, система образования, которая готовила кадры. Но все равно 60%, возможно, это действительно много. Для сравнения, в США максимальная ставка федерального налога на наследство 40%, в Германии до 30% для дальних родственников, а в некоторых странах, в Австралии, Новой Зеландии, налога на наследство вообще нет. Стимулирует ли такой налог людей создавать бизнес, зарабатывать, инвестировать, или наоборот заставляет думать о том, чтобы переехать в страну с более мягким налогообложением? Однозначного ответа нет. Южнокорейцы считают, что 60% – это справедливо, это борьба с неравенством, это социальная ответственность богатых. Так что, друзья мои, когда в следующий раз вы будете жаловаться на налоги, вспомните семью Ли, которая заплатила 8 миллиардов, и подумайте, может быть, наши налоги все-таки не такие уж и страшные. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиа-группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А мы напомним, что вместе со спонсором акции «Пилоты микс-медиа-группы» компании Goodyear с удовольствием вручим приз «Набор высококачественных омывателей» самому активному участнику недели. Подведение итогов состоится в это же время, в пятницу, 8 мая. Пока же продолжаем принимать сообщения с дорог, в том числе и такие с юмористическим оттенком, как, например, получили от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
2: Добрый день, дорожная информация. При въезде в Балтезерс дорожный радар закончил свою работу, но это не означает, что можно гнать и нарушать. Будьте внимательны, всем хорошего вечера.
1: Прав Алексей, стоит радар или нет, соблюдать и не превышать – это, в общем, норма жизни любого водителя. Что касается общей ситуации, за минувшие полчаса она осложнилась, было 5 баллов, стало 7, пробки продолжают расти. Заторов уже около 60, обо всех не расскажем, однако выделим Густава Земгалыгатва перед Бриева в обоих направлениях, также с обеих сторон тормозит Карля Ульманя перед Венебазгатве и улица Круспилл со стороны моста Славу. Пока же о трафике на этом все, меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пеха, и мы продолжаем наш эфир. Знаете, есть известный стереотип. Женщины – существа более чуткие, внимательные к деталям и, скажем так, эмоционально-интеллектуальные. Мужчины – грубоватые, прямолинейные. Обычно это всплывает в разговорах об отношениях, о детях, о работе. А что, если этот стереотип подтверждается птицами? Да-да, вы не ослышались. Международная группа биологов провела любопытнейший эксперимент в 5 европейских странах. Они изучали, как городские птицы реагируют на приближение людей. И выяснили неожиданную вещь. Пернатые боятся женщин больше, чем мужчин. Дистанция вспугивания – то самое расстояние, на которое птица подпускает человека перед тем, как улететь, оказалось меньше для мужчин, в среднем на целый метр. То есть воробьи, синицы, голуби позволяют подойти к ним ближе, если этот человек – мужчина. Почему так происходит, что это значит для нас с вами, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: При приближении женщин городские птицы решают отдалиться на безопасное расстояние раньше, чем при приближении мужчин. К такому выводу пришла международная группа биологов. Результаты их исследования опубликованы в журнале People and Nature, PN. В ходе работы ученые изучали так называемую дистанцию вспугивания – расстояние, которое птица считает достаточным для отдаления при приближении человека. Эксперимент проводился в 5 европейских странах – Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. В нем участвовали мужчины и женщины одинакового роста, одетые схожим образом. Им предлагалось медленно двигаться по прямой линии в сторону птиц, в городских парках и зеленых зонах. Анализ показал, что во всех случаях птицы раньше реагировали на приближение женщин. В среднем пернатые позволяли мужчинам подойти примерно на 1 метр ближе, прежде чем улететь. Эта закономерность оказалась устойчивой и проявлялась у всех 37 изученных видов. Всего ученые провели 2701 измерение. Причины такого поведения пока остаются неясными. Исследователи предполагают, что роль могут играть различия в запахах, особенностях движений или других поведенческих сигналах, которые птицы способны улавливать. Однако эти объяснения требуют дополнительной проверки. Авторы подчеркивают, что полученные данные важны для понимания взаимодействия дикой природы с человеком в городской среде.
1: А вот тебе бабушка и Юрий в день. Оказывается, не все боятся сильной половины человечества. Ирония здесь, конечно, многогранна. Мы привыкли думать, что мужчины – охотники, и звери должны бояться именно их. А тут мелкие птицы предпочитают держаться подальше именно от женщин. Может быть, они что-то знают о их природе? Если серьезно, то причины могут быть самыми разными. Ученые предполагают, что дело в запахах. Женская косметика, парфюм, кремы – это все химический коктейль, который может настораживать живот. Или в особенности движений. Походка, жестикуляция, возможно, в среднем женщины двигаются более порывисто, а может, наоборот, более плавно, а может быть, частота шагов, а может, птицы просто чувствуют нашу внутреннюю энергию, кто эмоциональнее, тот, кто спокойнее. В общем, тут ученым еще предстоит разбираться. Забавно, что это исследование перекликается с другими наблюдениями за городскими животными. Например, давно замечено, что белки в парках чаще подходят к мужчинам, особенно если те сидят с книгой или просто смотрят в сторону. А вот к детям, которые бегают, кричат, они, наоборот, близко себя не подпускают. То есть животные прекрасно считывают наши поведенческие паттерны. Ну и что же нам, простым жителям Риги, из этого вынести? Во-первых, если вы женщина и вы хотите покормить голубей у Домского собора, делайте это осторожно, не делая резких движений. Во-вторых, это исследование еще один повод вспомнить, что мы живем не одни. Город – это экосистема, где и люди, и птицы, и белки вынуждены подстраиваться друг под друга. Ну а в-третьих, мужчины, радуйтесь. Официально доказано, что вы менее пугаете пернатых. Надеюсь, это не единственное наше с вами преимущество. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Наблюдайте за природой, она удивительна. Всем хорошего дня.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночи в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Это Радио Мелодия, микрофон Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Знаете, есть такое популярное объяснение плохого поведения. Это все из-за родителей. Человек вырос эгоистом, манипулятором, думает только о себе, значит, его либо перехвалили в детстве, ну, либо наоборот, недолюбили. Мы привыкли искать причины в семье, в воспитании, в ошибках мам и пап. Особенно, когда речь заходит о нарциссизме. Это якобы болезни века, которые клеймят каждого второго инфлюенсера или политика. А что, если все совсем не так? Что, если родители здесь вообще ни при чем? Новое исследование, о котором сейчас расскажет Виталий Дубский, переворачивает логику с ног на голову. Ученые из Германии заглянули в генетический код и утверждают, склонность к нарциссизму передается по наследству. Примерно наполовину. Остальное не мамины с папой ошибки, а совершенно другие факторы. Как именно, причем тут однояйцевые близнецы, слушаем.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Команда психологов под руководством Мити Бака из Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере выявила, что склонность к нарциссизму частично обусловлена генетикой. В ходе работы ученые изучили данные 6715 человек, включая однояйцевых и разнояйцевых близнецов, а также их родственников и партнеров. Выяснилось, что однояйцевые близнецы, обладающие практически идентичным набором генов, значительно чаще демонстрируют схожий уровень нарциссизма, чем разнояйцевые. Это стало ключевым аргументом в пользу наследственной природы этой черты. Оставшиеся около 50% различий объясняются влиянием индивидуального опыта, который не связан напрямую с семейным воспитанием. Исследование показывает, что распространенные представления о том, что нарциссизм формируется из-за гиперопеки или, напротив, недостатка внимания со стороны родителей, не находят подтверждения. Гораздо большее значение, по мнению ученых, имеют факторы вне семьи, такие как положение в обществе, отношения со сверстниками, профессиональная среда и жизненные события. Кроме того, исследователи зафиксировали эффект так называемого ассертативного выбора партнера. Люди с выраженными нарциссическими чертами чаще вступают в отношения с похожими на себя. Это, в свою очередь, может усиливать передачу соответствующих предрасположенностей следующим поколениям.
4: Ну что ж, держитесь, любители теории о токсичных родителях. Исследование 6500 человек, включая близнецов, показывает, что если у нас и у вас, и у вашего брата-близнеца одинаковые гены, то и уровень нарциссизма будет почти одинаковым, даже если вы росли в разных семьях. Мы любим обвинять во всем воспитание, оказывается, виновата биология. Если серьезно, эта новость снимает колоссальный груз вины со многих родителей. Гиперопека, недостаток любви – все это, оказывается, не имеет решающего значения. Гораздо сильнее на развитие вот этих нарциссических черт влияет среда вне дома – школа, друзья, работа, положение в обществе. То есть, если ваш ребенок вырос эгоцентриком, возможно, дело не в том, как вы его целовали, а в том, как его воспринимали одноклассники, а может быть и его начальник. Нарциссизм ведь это не всегда зло. Умеренная его форма помогает добиться успеха, не бояться критики, брать ответственность. Проблемы начинаются там, где генетическая предрасположенность накладывается на токсичную среду. В общем, гены генами, но 50% все-таки остается за вашим личным выбором. С вами Олег Пека и Радио Мелодия. Любить себя, но не забывайте о других.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пек. Ну и как проходит ваш вечер? Уже успели добраться до дома или еще доделываете какие-то последние дела на работе? У меня вот для вас есть новость из Великобритании, которая звучит как абсурд, но это чистая правда. Британцы нашли способ протестовать против безумных цен в Лондоне. И знаете как? Они теперь летают на день в Европу, потому что это дешевле, чем провести выходной в собственной столице. Да-да, билеты туда-обратно, обед в музее, все это выходит дешевле, чем кино с попкорном и ужин в ресторанчике в Лондоне. Устраивайтесь поудобнее, поговорим о новом тренде и старой как мир жадности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Героиня нашей сегодняшней истории Наташа Амади, 34-летняя жительница Лондона. Работает терапевтом, живет в одном из самых дорогих городов мира. И вот однажды она села и посчитала, сколько стоит нормальный выходной день в родном городе. Бранч – 30 фунтов, ужин в Нандос – 26 фунтов, десерт – 10 фунтов, проезд по городу – 15 фунтов, развлечение кино в Эверимен – за 20 фунтов или какой-нибудь аттракцион типа Bubble Planet за 22 фунта. В общем, в итоге набегает от 140 до 220 фунтов за день. И это еще без шопинга, без алкоголя, вот просто обычный выходной. И тут Наташа подумала, а что если вместо этого летать в Люксембург. Сказано, сделано. Рейс в 8:15 утра, возвращение в 10 вечера того же дня. 10 часов на все про все, и стоимость этой поездки 128 фунтов 71 пенс на человека. Включая билеты, еду, парковку и входные билеты в музеи. То есть, посмотрите, перелететь в другую страну, погулять по Люксембургу целый день и вернуться домой выходит дешевле, чем сходить в кино и поужинать в Лондоне. Это кажется каким-то абсурдом. Но давайте посмотрим, что же Наташа успела сделать за эти 10 часов, с чем она, кстати, поделилась с изданием Daily Mail. Обед в Lloyd's Cafe Eatery, десерт в Cinnamon, прогулка по Вильхалте, историческому центру города, живописный район Грунд, который, по словам Наташи, как из сказки, пещеры-казематы Дюбё, панорамный лифт Пфаффенталь с видами на город, музеи, галереи, собор Нотр-Дам, Великий Герцогский дворец, смена караула – все это она успела за 10 часов. Полноценный культурный день, который в Лондоне бы обошелся в 200 фунтов минимум, а тут меньше 130. И знаете, что Наташа называет главным хайлайтом поездки? Бесплатный транспорт. В Люксембурге весь общественный транспорт бесплатный по всей стране. Садишься в автобус, трамвай, поезд и едешь куда хочешь. Ноль денег. А в Лондоне только на метро за день набегает 15 фунтов. Наташа говорит, никакого стресса, рейсы все вовремя, транспорт бесплатный, все легко и доступно. Единственный стресс – решить, где поесть, потому что вариантов уж слишком много. Устала – да, но в восторге – тоже да. Изнурительно, но захватывающе, так она описала свою поездку. И знаете, что самое интересное? Ведь это не единичный случай, это становится трендом. Британцы начали массово летать на денек в Европу, потому что жизнь в собственной стране стала непомерно дорогой. Недавно другая британка рассказала, что встала в час ночи, слетала в Испанию, вернулась к вечеру, все это дешевле, чем день, проведенный в Лондоне. В общем, люди голосуют ногами, точнее крыльями, отказываясь платить безумные деньги за посредственный день в родном городе, открывая для себя прелесть Европы. И знаете, это, друзья мои, симптом. Симптом того, что что-то пошло не так. Когда перелет в другую страну обходится дешевле похода в кино, все это уже ненормально. Когда люди предпочитают 10-часовой марафон с двумя рейсами вместо спокойного дня в родном городе, это тоже сигнал. Лондон всегда был дорогим, но раньше это оправдывалось качеством жизни, возможностями, культурой. А теперь за 20 фунтов билет в кино, где тебе покажут очередной блокбастер. А за те же деньги можешь добавить еще сотню и слетать в Люксембург, увидеть настоящий замок, настоящие музеи, настоящую культуру. В общем, говорит это о том, что цены в крупных городах вышли из-под контроля. И людям приходится искать изобретательные способы, чтобы нормально отдохнуть, не разорившись. А бюджетные авиакомпании дали людям свободу. Свободу голосовать ногами против безумной дороговизны. Я же пожелаю вам разумных цен, доступных развлечений и путешествий хоть на день, хоть на неделю. Всем приятного вечера. С вами Олег Пек и Радио Мелодия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Izved bulgrožus pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
5: Кеджери. Одно из традиционных английских блюд кеджери носит двойное кулинарное гражданство – британское и индийское. Дело в том, что по одной из версий происхождения этого блюда, оно было привезено на Туманный Альбион из Индии британскими колонистами, которые по достоинству оценили индийскую кухню. По другой легенде, путь кеджери был несколько сложнее. В Индию его рецепт попал из Шотландии, а потом в несколько измененном варианте вернулся в Англию все с теми же колонистами. Кеджери представляет собой рис, в котором перемешиваются рыба, вареные яйца, масло и всевозможные приправы. Для приготовления этого блюда чаще всего используется семга, лосось или треска горячего копчения. В Англии принято есть кеджери по утрам. Эта традиция сложилась из-за того, что для приготовления блюда обычно использовались оставшиеся с вечера продукты. Так что и в наши дни многие британские семьи считают кеджери идеальным вариантом превратить вчерашние остатки во вкусный и питательный завтрак.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для повышения энергетической безопасности Латвии будет доступно более 36 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные

0: Электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. На море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете Радио Мелодия, с вами Олег Пека. Знаете, вот есть технологии, которые спасают жизни, есть, которые упрощают работу, а есть, которые позволяют париться в виртуальной сауне. Финские инженеры из университета Aalto создали интерфейс, который имитирует банный жар. Система состоит из VR-очков, куртки с термоэлектрическими элементами пельтье и настоящего деревянного ковша с трекером. Вы заходите в эту виртуальную финскую баню с деревянной отделкой, печью, ведром воды. Значит, нужно зачерпнуть виртуальную воду и вылить ее на камни. В симуляции тут же появляется пар, шипение, элементы в рукавах нагреваются и возникает иллюзия, что по рукам прошла горячая волна. А хотите контрастный душ? Опрокиньте на себя ведро, и элементы тут же охладят костюм, а вибромоторы имитируют поток воды. Давайте разбираться, зачем это нужно, сколько стоит такой паровой костюм и не жарко ли самим инженерам.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, университет Aalto, Финляндия. Ну, это страна, где сауна – национальная идея. Там саун больше, чем машин. И вот инженеры решили, а почему бы не перенести сауну в цифру, в цифровое пространство? И разработали систему виртуальной реальности, которая не просто вам показывает баню, но даже передает тепло. Элементы пельтье – это такие пластины, которые нагреваются или охлаждаются при подаче тока. Их встроили в рукава куртки. Когда вы льете воду на камни, модули по очереди нагреваются до 45 градусов. Из-за задержки между ними возникает ощущение волны тепла. А вот при контрастном душе они охлаждаются до 25 градусов, плюс еще и вибрация. Инженеры говорят, что эту технологию можно использовать не только ради развлечения, но, например, для тренировки пожарных, это будет имитация жара, для виртуального туризма, сауна Финляндии, не выходя из дома, и даже для удаленного взаимодействия людей, передачи тепловых ощущений на расстоянии. Я вот, честно говоря, попытался представить себе, как же все это будет выглядеть. Сидите вы у себя в комнате, в очках и куртке. Все это подключается к компьютеру. Значит, льете виртуальной водой на виртуальные камни. Тут же ощущаете, как ваши руки греются. А другие люди в другой комнате могут, нажав кнопку, отправить вам эту волну. Конечно, это не заменит реальной сауны с живым паром, хорошей компанией, березовым веничком, между прочим. Но как технологический эксперимент, в общем, попробовать было бы, наверное, интересно. Так что, дорогие мои друзья и слушатели радио «Мелодия», будущее, кажется, уже наступило. Теперь можно париться, не выходя из дома. Ну, виртуальный веник пока что не изобрели. Пиво там тоже не нальют на эти камешки. Но для первого шага, мне кажется, инженеры финские справились с задачей неплохо. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Хочу пожелать вам настоящего жара от реальной сауны. И чтобы технологии не заменяли жизнь, а дополняли ее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: В Индии стремительно набирает популярность новый формат развлечений – микродрамы, состоящие из эпизодов короче 2 минут, адаптированные для мобильных устройств. Об этом рынке, привлекающем внимание крупнейших медиахолдингов и киностудий, рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. Представьте себе сериал из 50 эпизодов. Звучит как масштабный проект на пару месяцев просмотра, верно? Но добавьте одно условие. Каждая серия длится меньше 2 минут.
3: Ага. То есть вообще никакого плавного развития сюжета?
2: Вот именно. Только концентрированная гипербола. Знаете, «Мстительные призраки», «Богачи под прикрытием» или, как на платформе «Татка» от Джио Стар, страстный роман между миллиардером и охранником.
3: Ого, звучит дико.
2: Да, это просто безумие. И наш сегодняшний детальный разбор материалов BBC посвящен как раз этому феномену. Мы попытаемся понять, как сверхкороткие индийские микродорамы внезапно стали многомиллиардной индустрией.
3: Угу. И почему этот формат, может навсегда переписать алгоритмы потребления медиа во всем мире? Формат ведь действительно взрывной, зрителя буквально с первых секунд бросают в эпицентр интриги или скандала.
2: Да, это напоминает не столько медиа-контент, сколько какой-то игровой автомат. Каждая минута просмотра – это дергание за рычаг ради новой порции дофамина. Возникает вопрос – это просто цифровой фастфуд для обеденного перерыва или фундаментальный сдвиг в том, как мы воспринимаем истории?
3: Слушай, самое интересное здесь то, что мы реально наблюдаем тектонический сдвиг. Глава платформы Куку прямо называет это 4-й волной эволюции видеоконтента.
2: 4-я волна? А первые 3 – это что?
3: Ну, смотри, логика в том, что первые 3 – это кинотеатры, домашние телевизоры и мониторы компьютеров. Но фишка в том, что в Индии огромная часть населения просто перепрыгнула 3-й этап.
2: А, то есть миллионы людей перешли от старого телевизора прямо к смартфонам.
3: 100%. Вертикальный экран в ладони стал их главным, а часто и единственным окном в мир медиа.
2: Значит, эстетика этих шоу – это не просто причуда, это физическая необходимость, продиктованная форматом экрана.
3: Да, и цифры это абсолютно подтверждают. В Китае, где вообще зародился этот тренд, рынок уже оценивают в 3-4 миллиарда долларов.
2: Ничего себе.
3: И Индия идет по тому же графику. Они ожидают объем в 4,5 миллиарда к 2030 году. А экономика там вообще ломает все шаблоны. Сезон из 50 серий снимают всего за 10-16 тысяч долларов.
2: Подожди, весь сезон за 16 тысяч? Но ведь там еще говорилось, что стартапы планируют выпускать до 1000 сериалов в месяц. Я вот пыталась представить этот масштаб, и очевидно, что написать такое количество сценариев силами живых авторов просто невозможно.
3: Угу. И здесь на сцену выходит искусственный интеллект. В этом суть их конвейера. И здесь не просто текстовый редактор, понимаешь?
2: А что он делает?
3: Алгоритмы непрерывно анализируют данные, на какой именно секунде зритель теряет интерес и закрывает видео. И на основе этих матрик нейросети пишут диалоги и генерируют раскадровки.
2: Чтобы поддерживать максимальную стимуляцию?
3: Именно. Главное правило этого процесса – каждая минута должна искусственно обрываться на самом пике напряжения, так называемом клиффхенгере. Зрителю технически не дают психологически комфортной паузы, чтобы отложить телефон.
1: Мы продолжим рассказ об этом новом формате развлечений двухминутных сериалов буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Подводя итоги вечернего часа пик, отметим, что он еще не завершился, однако проходит по привычному сценарию для хорошей погоды. На максимуме 17.20 до 17.45 на мониторе зажглась восьмерка, а в городе появились красные и бордовые пробки. Если на Карля Урбаня или Густава Земгалагатва это ежевечерняя картина, то пробка на Яунца-Магатвы со стороны проспекта Вестура – это непредвиденные обстоятельства. И все из-за ДТП. К сожалению, здесь без подробностей, но если вам в сторону старой Царниковской дороги или Яунцемса, будьте готовы здесь оставить около 20 минут, а то и поболее. В продолжении темы аварийности обратимся к сводке госполиции за минувшие праздничные выходные. С пятницы по понедельник включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 181 ДТП, в среднем 45 за сутки. Пострадали 23 человека, в том числе 6 велосипедистов, самокатчик и 2 пешехода. Патрульные выписали аж 325 протоколов, в том числе 172 за превышение и 5 за агрессивное вождение. Нетрезвыми за рулем попались 14 водил, из них 5 в легкой степени отделались административкой, а 9 пошли по уголовной статье. Пятерым теперь нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у четверых машины вообще конфискованы. Возвращаясь к трафику, добавлю, постепенно пробки и заторы отступают, 5 баллов уже вернулись на монитор, и скоро движение станет еще легче. Однако будьте внимательны и ничего не нарушайте, чтобы мы завтра снова встретились. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего вечера и безопасных дорог.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Izved būvgrožus pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Удивительный поворот в мире развлечений. В Индии набирает популярность микродрамы. Это состоящие из эпизодов, короче, 2 минут, специальные небольшие сценарии, рассчитанные на просмотр в мобильных устройствах. Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Я вот пыталась представить этот масштаб, и очевидно, что написать такое количество сценариев силами живых авторов просто невозможно.
6: Угу. И здесь на сцену выходит искусственный интеллект. В этом суть их конвейера. ИИ здесь не просто текстовый редактор, понимаешь?
5: А что он делает?
6: Алгоритмы непрерывно анализируют данные, на какой именно секунде зритель теряет интерес и закрывает видео. И на основе этих матрик нейросети пишут диалоги и генерируют раскадровки.
5: Чтобы поддерживать максимальную стимуляцию?
6: Именно. Главное правило этого процесса – каждая минута должна искусственно обрываться на самом пике напряжения, ну, так называемом клиффхенгере. Зрителю технически не дают психологически комфортной паузы, чтобы отложить телефон.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Изучая материалы, я заметила одну деталь. Не все верят в этот бесконечный нейросетевой конвейер. Разве такая ставка на алгоритмы и скопированные сюжеты не несет риск выгорания аудитории?
6: Отличный поинт. Рынок уже начал разделяться. Пока одни гонятся за бешеным объемом, другие платформы, например, клип, действуют совершенно иначе.
5: То есть они не штампуют по 1000 релизов с помощью ИИ?
6: Нет, они наоборот вливают по 4 миллиона рупий в один проект. Нанимают известных актеров, пишут оригинальные сложные сценарии. Они, по сути, пытаются легитимизировать микродорамы, превратить их в полноценное искусство.
5: Похожая битва за внимание переходит на совершенно другой качественный уровень.
6: Да, и если связать это с более широкой картиной, становится кристально ясно, почему традиционные медиагиганты в напряжении. На фоне падения доходов от обычной телерекламы и тотальной информационной перегрузки, внимание стало самым дефицитным ресурсом на планете.
5: То есть платформы больше не борются за наши свободные вечера на диване?
6: Вот именно. Они ведут агрессивную, выверенную до миллисекунд войну за минуты в метро, в очереди или во время обеденного перерыва.
5: Итак, что все это значит? Микродорама окончательно перестали быть экзотикой. Это новый индустриальный стандарт, который жестко адаптируется под рваный ритм современности.
6: Да, доказывая, что сюжетную арку можно уместить в паузу между 2 глотками кофе.
5: И это оставляет нам довольно тревожную пищу для размышлений. Если алгоритмы окончательно научатся идеально взламывать нашу дофаминовую систему такими 60-секундными всплесками драмы, не потеряет ли человечество способность, да и вообще желание, концентрироваться на сложных, глубоких произведениях?
6: Вау, да. тех, которые требуют долгих часов вдумчивого погружения. Это действительно тот вопрос, который стоит задать себе, когда экран смартфона предложит очередную минутную историю любви и предательства.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас работал в эфире Олег Пека. Ну и напоследок такая очень любопытная новость, которая пришла вот из мира, даже не знаю, культуры ли, вот сейчас будем разбираться. Знаете, есть пиво, которое варят по традиционным рецептам, а есть такое, которое вот с отсылками к звездам. И вот французская пивоварня выпускала такое крафтовое пиво «Джон Лемон» с лимоном и имбирем. На этикетке был изображен Джон Леннон. Владелец Орельен Пикар объясняет это так. «Мы хотели пошутить и заодно почтить память артиста. Пиво расходилось 5 лет, вроде бы все без проблем, а тут в апреле 26 года пришло письмо от юристов Йоко Оно. И требуют они немедленно прекратить продажу под угрозой штрафа до 100 тысяч евро плюс еще 1500 евро за каждый день нарушения». Йоко, видимо, не оценила их французского юмора. Владелец попросил доразлить остатки, ему разрешили до 1 июля, а потом баста, никакого Джона Лемона. Давайте разбираться, почему Йоко ополчилась на эту маленькую пивоварню, чем отличается Джон Леннон от Джона Лемона и где купить последние бутылки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Пикар. Он владелец пивоварни, где работают, кстати, всего лишь 3 человека. Для него Джон Лемон был бестселлером. 5 лет и ни одной претензии. А вдруг теперь адвокаты, угрозы, штрафы? У нас много сортов с отсылками к именам звезд, и раньше проблем не было, разводит руками вот этот самый Пикар. Но Йоко Оно – вдова, охраняющая наследие мужа. Она не собирается терпеть даже дружеские намеки. «Джон Леннон – это вам не лимонад», – сказала она, вероятно, своему адвокату. И адвокат написал письмо. Пикар попросил, ну дайте же мне хотя бы распродать оставшиеся 5000 бутылок. Йоко сжалилась и разрешила торговать до 1 июля, ну а затем все, уже пойдут штрафы. Этикетки переклеят, название изменят, и Джон Лемон отправится в историю. Фанаты Битлз, кстати, негодуют, одни считают, что Йоко перегибает палку, а вот другие, наоборот, обличают эту пивоварню, что она наживалась на чужой славе. А третьи просто хотят успеть купить бутылочку просто на память. Я вспоминаю, что ведь эти истории бывают не единичными. И часто бывает, когда упоминается какая-то яркая личность, с алкогольными ли напитками или другими товарами тут же прилетают претензии, и буквально свора адвокатов цепляется зубами вот в тех, кто закон решает нарушить. Мелкая европейская пивоварня, конечно, против наследницы мирового наследия вряд ли сдюжит, силы слишком неравны. Интересно, что само пиво лимонно-имбирное. Наверное, кисловатое, но освежающее. Джон Леннон, если верить воспоминаниям, любил чай с молоком. Но, может быть, и лимонад бы этот одобрил. В общем, дорогие мои друзья, если вы любите Битлз, не прочь выпить пиво с намеком, поторопитесь. До 1 июля бутылки Джон Лемон еще есть, а вот со 2 июля только Лемон, ну или что-то другое. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю хороших, приятных напитков и креативных названий, которые не приводят в суд. Встретимся завтра утром. Всем спасибо большое за внимание.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку, самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигель-цигель-ай-лю-лю и чьорт-побьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии. Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей.

0: Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В апреле средняя цена на топливо выросла на 8,7%. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечения

чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Известные оперные театры мира часто славятся не только красивыми постановками, но и различными рекордами. Один из самых ярких рекордов, зафиксированных в книге Гиннесса, хранит Венская государственная опера. Ее зал слышал аплодисменты, которые длились ни много ни мало 70 минут. Прозвучали они для Пласида Доминго 30 июля 1991 года после великолепного исполнения главной партии в постановке «Отелло». В благодарность за продолжительную овацию Доминго более 100 раз выходил на сцену на поклоны. Таким образом, испанский тенор побил рекорд своего итальянского коллеги Лучано Паваротти. Тот удостоился аплодисментов продолжительностью в 67 минут после своего выступления в 68 году в комической опере Доницетти «Любовный напиток» в Берлине. Занавес тогда поднимали 165 раз. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: История песни «Мамми Блю» началась в Париже. Нет, не в кабаре, не в звукозаписывающей студии и даже не за пианино. Все было куда прозаичнее. Автомобильная пробка. В ней и застрял французский композитор Юбер Жиро. В ожидании движения вдруг родилась мелодия. Пронзительная, тягучая, будто полная тоски по тем, кого больше нет. Так родилась «Мамми Блю», песня, которую можно перевести как «Мама, я грущу». Сюжет простой и страшно трогательный. Герой покинул отчий дом в юности, не сказав матери ни слова. А когда вернулся, было уже поздно. Дом пуст и извиниться не перед кем. Первой записала песню на итальянском языке молодая певица Ивана Спанья. Ритмичные аккорды, гитары, голос свежий, хрупкий. Но настоящая судьба песни началась в Испании. Французский продюсер Ален Мийо купил права и отдал ее своей группе «Pop Tops». Запись сделали в Лондоне, а текст на английском написал сам вокалист Фил Трим. Так в названии появилась вторая «М».

Почти одновременно песню исполнили еще два исполнителя. Джоэл Дейт с блюзовой, почти неистовой подачей и Николетта с дрожащим, ранимым голосом. Версия Николетты звучала на родном французском, и композитор считал именно ее самой точной.

Но публике больше пришлась по душе англоязычная интерпретация. Она взлетела в чартах Франции, Бельгии, Германии и даже США. А дальше Европа запела. На испанском, немецком, финском, японском, даже греческом. Песня была повсюду. В хит-парадах, на улицах, по радио. В СССР ее подхватили и Горовец, и Магомаев, и веселые ребята. Кто-то пел «Где же ты, мама?», кто-то «Грустная мама». Даже Поль Мориа сделал инструментальную версию, и она тоже стала любимой. 70 с лишним исполнителей, десятки языков, миллионы слушателей. А началось все в парижской пробке.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Для повышения энергетической безопасности Латвии будет доступно более 36 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. На море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8 ТВ.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В апреле средняя цена на топливо выросла на 8,7%. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Для повышения энергетической безопасности Латвии будет доступно более 36 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. На море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: I had a dream.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской

Программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем.
Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности.

Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учения «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела» 2026 примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования и обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов 4 крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 220 000 евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 031 000 евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%. Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя. Так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Рукс призвал людей помнить о том, в какое время мы живем. И напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий.
«Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни», подчеркнул президент Эдгар Ренкевич в поздравлении в связи с годовщиной восстановления независимости Латвии. Он напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное в жизни решение. На них смотрела не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За событиями следили недруги, которые продолжали надеяться, что жители Латвии испугаются, замрут от страха, а не пойдут по небезопасному и неизвестному пути. Успех голосования 4 мая 1990 года не был само собой разумеющимся, отметил президент. Однако цель была настолько важна, что стоило рискнуть и попытаться. Удалось то, чего так хотел народ – принять решение и начать действовать самим. Не нужно изобретать велосипед. Каждое утро проснувшись, нужно задаться вопросом, хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии. Если ответ утвердительный, то нужно вставать, принимать решение и действовать. Как бы утомительно это порой не было, замечательно, что мы можем задать вопросы и искать на них ответы, считает президент. Как хорошо, что мы можем делать это сами. Все хорошее в наших собственных руках, но и причину неудач нужно искать в первую очередь в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг есть. Пусть будет, потому что нашу судьбу решают не где-то в другом месте. Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни. Президент отметил, что хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята 36 лет назад, каждый год 4 мая побуждает каждого жителя заново осознать цену свободы и независимости государства, а также хрупкость демократии. Потому что свобода, независимость и демократия – это не экзамен, который можно сдать один раз и жить результат вечно. Это бесконечное обучение и испытание. Но сегодня надо праздновать, потому что не только труд создает нашу Латвию, но и радость. И чем больше, тем лучше, отметил президент. Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ренкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ренкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас. Каждый день он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ренкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это ни было трудно, в оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ренкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день, в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент. В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси.
Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год. В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочине на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми. 3 мая в Рижском порту начался сезон заходов круизных судов, сообщили в управлении Рижского свободного порта. Сезон круизных судов 2026 года. Открыли два судна немецких круизных компаний. В сезоне этого года запланировано 103 захода круизных судов, что должно стать рекордным количеством принятых судов в истории порта. Планируется, что в этом году Ригу посетят не менее 135 тысяч путешествующих круизами туристов, что на 17% больше, чем в 2025 году. А также должно стать самым большим числом пассажиров за всю историю порта. В мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне 22, в июле 22, в августе и сентябре по 19 соответственно. Как и в прошлом году, в этом году круизный сезон продолжится и в осенне-зимний период, когда в Ригу планируется заход еще 10 круизных судов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%.
Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему e-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения
здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела-2026» примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования и обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селе, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5 613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов 4 крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 миллионов 220 тысяч евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 миллионов 31 тысячи евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%.
Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя. Так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время